Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12.

0: На Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: На Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с Жилен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Подушка шоу.
1: Лучший спутник твоего утра.
2: Всем здравствуйте, друзья. Доброе утро. 7.03 на студийных часах. И это значит, подушка шоу снова в эфире. Здравствуйте, Дмитрий.
3: Hello, everybody.
2: Господин товарищ барин. Здравствуйте, Михалыч. Дарья.
4: Нет. Доброе утро.
3: Кстати, вы знаете, у кого из очень медийных людей прозвище барин?
2: Так, интересно.
3: У Александра Васильевича Маслякова.
2: Маслякова.
3: Да, его называли барин, потому что все квенчики принадлежали ему.
2: Как крепостные, да?
3: Да, да. Там, ну, ты же слышал эту историю. Наверняка, как Харламов там выступил один раз по просьбе Эрнста, его уволили из КВН, потому что без согласования с Аймиком ты не можешь выступать.
2: Вообще ничего не можешь.
3: Да, да.
2: Ясно. Ну, я надеюсь, у нас до этого не дойдет.
3: Но барином меня называют.
4: Как бы очень сильно. Мы же все равно как бы с руководством-то согласовываем наши шаги. Это ты прячешься от всех.
2: Да. А у вас, Дарья, что нового интересного рассказываете? Доброе утро вам.
4: Доброе
2: кстати
4: утро.
2: Говоря.
4: Я вчера ходила в магазин.
3: Молодец.
4: Спасибо. И со мной знакомился один мужчина. Вот. Все прекрасно, прекрасный
3: как,
4: мужчина, как красивый.
3: Познакомился он такой.
2: С арбузом?
3: Не-не-не, он такой. Встаньте с ноги, пожалуйста.
4: Нет, красивый мужчина, достойный того возраста, который мне нужен. Вот правда, не докопаться. Очень хороший, интеллигентный мужчина.
3: Пенсионер.
4: Вот. Все прекрасно было до того момента, пока он... Ну, я ему,
2: вот,
4: естественно,
2: смотри,
4: отказала.
2: Ей вот все, вот она
4: подожди,
2: говорит, все хорошо. Вот.
4: Подожди, ты меня сейчас не осудишь. Подожди. И он мне совершенно...
2: Я вообще вас не осуждаю.
4: Совершенно искренне говорит, но... Вы не переживайте, я же вас не замуж зову, я женат.
3: Да.
4: Я говорю, ну тогда тем более я не знакомлюсь. И он совершенно искренне говорит, почему? Я же, говорит, женат. Я говорю, конечно, спасибо.
3: Я вас не подведу. Я уже опробированный.
4: Я говорю, спасибо большое. За вашу искреннюю честность, за то, что вы сразу сказали, что вы женат, но нет, нам с вами не по пути. Вот такая вот история вчера со мной.
2: Очередная история провала просто.
4: Да, да. Но могу сказать так, у меня появился второй арбуз.
2: Благодаря ему?
4: Нет.
2: И кому-то еще?
4: Нет, кому-то еще.
3: Они почкованием
2: начали размножаться.
4: Нет, это, как правильно говорить, этот донат у меня появился от другого
3: человека. Донат? В виде арбуза. Он рефальсируешь?
2: Не надо озвучивать.
4: Еще вчера, помните, я говорила про салями, что я очень хочу бутерброд. И, в общем, вчера мне принесли кусочек салями.
2: Я отказываюсь комментировать.
3: Я хочу слиток
2: просто
3: золота.
2: Просто я, да.
3: Слиток золота хочу.
4: Ты неправильно говоришь. Ты должен сказать, что это
3: сделает... Он сделает меня счастливым.
2: Я не совсем понимаю, для чего это, как это вообще работает, для чего это нужно кому-то еще. Ну, раз работает, ладно, пускай так.
4: Ты вдохновляешь людей. Вдохнови их на то, чтобы они подарили тебе слиток золота.
2: Да не нужен. Мне слиток золота, кстати, вот не нужен.
4: Вот он поэтому сидит... тебе никто ничего не дает.
3: Не-не-не. Вот сидит, хочу тёлочку. Тёлочку хочу.
2: Нет, этого мне тоже не надо. Ладно.
4: Вот видишь, ты отказываешься, а надо принимать, и вселенная тебе дарует.
2: Ну зачем мне слиток золота-то?
4: А что ты хочешь?
2: Подожди, ну...
4: Маргарин!
2: Во-первых, прекратись кричать и агрессировать, да? Не надо этого делать.
4: Я не агрессирую, я отыгрываю, я актриса.
2: Ну тогда вам не здесь место, извините. Вон, драматический театр имени Пушкина, пожалуйста, туда.
3: Да, на кассу.
4: Я актриса юмористического жанра.
2: Я хотел сказать, кушать подано и все такое, да, там будет. В «Барышне крестьянке» играть чего-нибудь.
3: Да, прикольно.
2: Так, ребята, есть время, буквально пара минут, чтобы обсудить одну новость. Представляете, 27% опрошенных россиян не хотят скидываться на подарки коллегам.
3: А вы думаете, скидываю. Мы вам с удовольствием подарим что-то это?
2: Ну, судя по... Ну, подожди, судя по лицам, да. Я так понимаю, что вы как вот эта вот актриса.
3: Да.
2: Отыгрываете, да, все эти?
3: Когда нам говорят, у Виталия день рождения, все хором, фу, опять скидываться.
2: Нет, правда, представляете, не хотят, зачем?
4: Ну, я прекрасно понимаю.
2: Да. Еще 21% уже даже знаешь, вот прям пишут, раздражают подарки руководителю.
3: А, ничего себе. Руководителю всегда от чистого сердца.
2: Да. Это вообще, это так долго обсуждается накануне дня рождения, за месяц, наверное.
3: Да. Или даже какую больше. Реакцию вызовет.
2: Какую, да, мало ли что, понравится, не понравится. Что дарили, что не дарили. Оказывается, дарили очень много, и надо каждый раз выкручиваться, чтобы было круче.
4: Да. Да.
2: Поэтому, нет, здесь целая работа, знаете, такая проходит.
4: Ну, вот я скажу честно, я не скидываюсь на подарки коллегам. У меня своя как-то позиция в этом плане. Я считаю, что если
2: А за стол вы регулярно заходите?
4: Да.
2: Это я знаю точно.
4: Ну, меня приглашают.
2: Класс позиция. Вообще отлично.
4: А ты что злишься, я не
2: понимаю? А я, например, вот если меня... Ну, меня, я знаю, что меня приглашают всех в любом случае. Но я знаю, что я не скинулся. И я не иду.
4: Ну, ничего страшного.
2: Да.
4: А я иду.
3: Она счастливая, а ты нет.
4: Да.
3: Вот так,
2: друзья. Я, еще раз говорю, я это отказываюсь комментировать.
4: Я считаю, что знаю, если что ты... Ну, во-первых, человек приходит, он искренне накрывает стол.
2: Я принципиально скидываться не буду, но у нас за стол я
3: пожил.
2: Да.
4: Нет, я свою позицию и не скрываю.
2: Отвратительно!
4: Ты сейчас, вот ты сейчас из одного факта раскрутил вывод.
2: Все. Вывод. Давай тему объявляй, вывод.
4: Я не буду.
2: Актриса Погорелого театра.
4: Ты на меня сегодня агрессируешь. Надо как-то с тобой терапию пройти.
2: Давай.
3: Желательно бесплатно.
2: Я с вами ничего проходить не буду.
4: Ну вот, ты со
2: мной... Мы вам ничего не позволим показывать.
3: Что сбежали? Что началось?
2: Не верю!
3: Вот это, что это такое?
4: Он тоже свой актерский талант открывает.
2: Да-да-да.
3: Давайте к теме переходим.
4: Итак, сегодня мы поговорим про что-то новое в вашей жизни. Вот как вы начинали? Новое хобби, новый вид спорта или просто новую книгу? С чего был ваш первый шаг? Каков он был? Об этом, обо всем пишите нам в наши мессенджеры Макс, Телеграм, ВК, также на наш сайт Смотри Радио. Все это доступно уже сейчас, а в конце нашего эфира, это уже будет где-то 9:50, мы подведем итог, выберем самый оригинальный, по нашему мнению, комментарий и подарим стаканчик кофе от Кофе Лайка.
3: Кто-нибудь оскорбительно ваш адрес.
4: Вот оскорбительный мой адрес.
3: Да, действительно, ладно.
2: Ладно, да.
3: Ну, вы что начинали, Виталий?
2: Мы?
3: Да.
2: Мы много чего начинали.
3: Как вы начинали?
2: У меня же, говорю, у меня целый парад, как говорится, тщеславия в гараже лежит.
3: Про парады не надо.
2: То есть там вот заходишь, там, например, рюкзак от страйкбола еще остался когда-то 100 лет назад.
3: Одиноко лежит.
2: Да, одиноко лежит уже. Ну, там, да, с какими-то мелочами. С шариками в тебя на дне. Стоит, значит, баул хоккейный. С формой. То есть запчасти от велосипеда. Я так каждый раз, как в музей захожу, такой, вот когда-то, да, вот этим.
3: У меня такая ситуация, знаешь, мне надо в чем-то выиграть, неважно в чем. Я вам рассказывал недавно, там сколько, месяца 4-5 назад хвалился, как я на мероприятии, посвященном ЦСКА, у легенд ЦСКА там выиграл, что это там, крюкзак выиграл.
2: Крюкзак,
3: да, шапку и это, стадион разборный, вот это его собирать надо, да. Модель.
2: Ты его собрал, кстати?
3: Нет! Я тебе говорю, я просто все это выиграл, у меня все упакованное стоит, я даже не распаковал ничего за полгода.
2: За лето мог бы и собрать.
3: Нет, вот ничего, я тебе говорю, просто валяется.
2: Двоечник!
3: Да нет,
4: на зимой. Ты сегодня что вообще, кто тебя покусал? Зачем ты на всех кричишь?
2: Это вы начали все. Вы виноват.
3: Вот это дед на лавке в деревне
4: это
3: сидел.
4: Это ты меня вывела вообще, я спокойный парень.
2: Иди вот мы ее как вывели, так давайте уведем уже, да,
3: как козу привяжем. Да. Ладно.
2: Из эфира.
3: Да, смотри радио, пишите, портал, а также группу ВКонтакте, группу в Телеграм-канале, мессенджер Макс. Будем только рады.

0: дня.
1: Ну, вот, знаете, еще один есть, появился на вот этой неделе тренд от психотерапевта, очередного онлайн-психотерапевта. Непонятно, кто это, что это, там есть дипломы или нет. Ну, вы сами знаете, психотерапевты из интернета, их очень много. Да. И вот одна из них, значит, как она заявляет, предложила гениальный способ сохранить отношения. Да. Когда эмоции зашкаливают, вместо того, чтобы орать и бить посуду, просто нужно начать мяукать.
2: Мяукать?
1: Да.
3: Что?
1: Мяукать.
3: Зачем?
1: Вы плохо слышите?
3: Нет.
1: Тревожное мяу. Тревожное мяу. Ну-ка, Дарья, изобразите тревожное мяу. По-моему, не очень, ну ладно. Тревожное мяу, значит, мне плохо. Ну, понятно. Ну-ка, сердитое мяу теперь. О, вот это лучше гораздо. Ну, понятно, я злюсь. И через несколько минут, как утверждает психотерапевт, кошачьего вот такого диалога, напряжение спадает, и можно уже поговорить по-человечески.
2: Вы уверены?
1: Я? Абсолютно нет. Я просто вам зачитываю, что предлагает психотерапевт.
2: Просто недавно мы с моей поругались, я начал просто в шутку все переводить, смеяться. Я сказал: ты дебил. Че ты ржешь?
3: А вы представляете, на каком-нибудь горсовете кто-то разозлился и такой...
1: Как вы понимаете, это был пост в социальной сети. Тут же под ним образовалось громадное количество комментариев. Ага. И один из них гласил следующее. Значит, мы решили проверить метод в работе. Пока один из нас мяукал, остальная часть, так я понимаю, пыталась понять, когда это кончится. Ну, мяуканьем. И через 3 минуты все чуть вообще не подрались, как собаки. Но, говорит, метод работает, потому что мы забыли, из-за чего спорить.
3: Вот в следующий раз, Дмитрий, когда мы будем с вами ругаться, Виталий будет с нами
1: мяукать. А вот смотрите, да, вот мы сейчас даже небольшой...
2: А вы не будете ругаться?
1: Мы эксперимент с вами попытались провести, но ведь это правда смешно становится, да? То есть, возможно, это и в эту сторону работает.
3: Возможно.
1: То есть, начинаете смеяться, и вроде бы все. Так что, не знаю, брать на вооружение или нет, смотрите сами. Что у вас там, Дарья?
3: Так, у меня тренд, который я бы вообще отправила к антитрендам. Дело в том, что заметили в соцсетях, особенно это часто выражается, ну и в разговорной речи, молодое поколение, ну и чего уж грешить, и взрослое поколение перестали склонять числительные. Все чаще и чаще числительные применяются в упрощенном варианте.
1: Так, я смеюсь, потому что я, честно говоря, сам плохо понимаю, о чем речь идет. Серьезно.
3: Например, вот думаю, ты часто встречал, вот идет какой-нибудь видеоролик, и там говорят с 800 рублями.
1: Я
3: или
1: так,
3: 800 рублей.
1: Дело в том, что я года 2 назад так говорил.
3: Вот, либо 500 и так далее. То есть перестают даже 4. Казалось бы, тут все просто.
1: 4.
3: Да. А люди говорят, с 4 рублями я пошел туда-сюда.
1: Ужас.
3: И это все чаще и чаще, особенно в соцсетях проявляется. И поэтому сейчас говорят о том, что это тренд, неправильный тренд, на который нужно обратить внимание. И наоборот, школьную программу, возможно, проявлять уже в интернете и рассказывать, как правильно, потому что у нас такой большой русский язык, богатый. Наверное, нужно вспоминать об этом почаще. И правила эти почаще, ведь мы все чаще и чаще выходим в интернет, и, к сожалению, не с самой лучшей стороны.
1: К сожалению, вам тоже это не часто помогает, а вы в интернете постоянно.
3: Да.
1: Да. Со склонением, да, у меня у самого проблемы постоянно, если честно. Ну, то есть, с 4-8...
2: Склонением к чему?
1: К правильному произношению.
2: Ну ладно.
3: Ну, смотрите, возможно, то, что мы сегодня подняли с вами эту тему в утреннем шоу, поможет нам хотя бы, прежде чем говорить, вспоминать и проверять. Нам же никто не запрещает. Вот есть сайт, я не считаю, что это реклама, я это скажу прямо, грамота.ру. Если вы сомневаетесь в том, как вы пишете или как вы произносите, зайдите. Там ежедневно пополняется запас, и все правила прописываются. То есть это Институт русского языка России.
1: Не у нейросети спрашивают?
3: Нет,
1: нейросети вот не именно надо. Зайти на сайт, по крайней мере, потому что нейросеть вам тоже вряд ли...
2: Ладно, мы переходим к одному новинке.
3: Одному новинке?
2: Одному новинке, да. Holy Flame, нежность. Ну вот. Потом мы послушаем еще одну трек. Вот, и сыграем. Да, слушателям. Как сложно говорить неправильно.

0: А если знакомую песню полностью перевернуть?
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Где купить студенту все? В «Мегарай». Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в «Мегарай».
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 класса, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки. А любимый человек скажет:
7: «О, это чудо! Как прекрасно!»
6: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
8: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 19 днем до 25, в Ясном плюс 14 днем до 26, в Кувандыке-Медногорске плюс 13 днем до 23, возможно, осадки. В Оренбурге плюс 12 днем до плюс 20, дождь с грозой. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 грамм. Граммов Deep Dark 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
0: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: Друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте, у нас рубрика «Антихит», уже, так скажем, полюбившаяся нашим слушателям.
2: Да.
1: И, да, с удовольствием они в нее играют. Два участника нам нужно, как всегда, прямо сейчас будем зачитывать припев одной знаменитой песни, но все слова там будут ровно наоборот. Ваша задача угадать, что это за песня. Бороться мы будем за что, Дарья, расскажите.
2: За сертификат номиналом 500 рублей. И это будет в батутный парк «Небо».
1: Да, абсолютно.
3: Номиналом 500 рублей.
2: 500 рублями.
1: Друзья, да, для тех, кто только что включился, мы накануне обсуждали, как зумеры не хотят правильно склонять числительные. Поэтому да, у нас сегодня периодически это будет это, проскакивать.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Людмила.
3: Людмила,
1: как говорить, Людмила, 500 или 500 правильно?
2: Алло.
1: Людмила.
4: 500.
3: 500, правильно, да, по-моему.
1: По-моему, вот у нас знаток русского языка.
3: Ну, насколько я помню, 500, по-моему, я уже забыл.
1: Нет, ладно.
3: Я так хорошо знал числительные раньше.
1: Вот, и знаток числительных, скорее,
3: да.
1: Ладно, Людмила, оставайтесь. Это был пробный вопрос.
3: 500, все правильно, да.
1: Это был пробный вопрос, оставайтесь на линии.
3: Да, да, ну и сейчас надо будет.
1: Надо второго участника, друзья, 21-103-7, код города 3537.
3: Либо прямо сами сейчас сыграем.
1: Да, набирайте, будем играть с вами. Не пугайтесь.
2: Что там скрипит?
3: Это у Людмилы что-то. Да. С ума сошел робот какой-то.
1: Так, ну что,
3: давай,
1: есть?
3: Давай, читай.
1: Нет, да?
3: Да.
1: Нет, хорошо.
3: Если что, Даша сегодня играет.
1: Давайте, хорошо.
2: Хорошо.
1: Итак, Людмила, еще раз напоминаю, сейчас зачитываю припев. Все слова наоборот, нужно песню угадать. Хорошо?
4: Да, конечно.
3: Давайте. Давайте пробовать.
1: Давай, давай чуть потише. Чтобы человек хорошо слышал. Самый разум без спасения.
3: Есть звонок. Давай, второй участник сразу сюда.
1: Вовремя, да.
3: Здрасте.
5: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
5: Костя.
3: Костя, ну все, Кость, давайте, включайте сразу в игру вместе с Людмилой.
1: Да.
3: Итак, поехали.
1: Самый разум без спасения. Что же спешишь мимо этой цели? Я все собрал, секреты закрыты. Гладь осторожно. Вы сказали слово гладь? А вы еще повторили? Гладь осторожно. Останемся в прибыли. В самый разум.
3: Противоположно слово
5: разум. Самый лучший день.
1: Нет.
3: Ну, конечно, нет.
1: Нет.
3: Ну вот есть, говорят, там.
1: Давайте так, для примера.
3: Я люблю разумом, там, мозгом, да, или другим чем-то. Вот.
2: Только эфирным.
3: Да.
5: Я люблю тебя до слез.
3: Не-не-не, там, говорят, вот самый разум.
2: Оно прям на мотив ложится.
1: Нет, да, тут, подожди, есть официальные подсказки. Один из самых известных сольных хитов Сергея Лазарева.
3: Да. Нифига ты в лицо.
1: Это официально, да.
2: Это разрешенно.
3: Ага.
2: Начальство.
1: Сергей Лазарев в самый разум. Но только не...
5: На поражение.
6: Самое сердце.
1: Прекратите это.
2: Если вы хотите, чтобы мы перестали петь, несите колбасу. А пока самое сердце.
1: Я все жду, когда Дарья ляжет в ванну, знаешь, и обложит с колбасой вот
3: свою. Электрической.
1: Ну, зачем так? Так. Не надо. Так, Константин, вот смотрите, обожаю такие вещи, когда вот так человек буквально на ленточке, да, заходит и буквально на финишной прямой.
2: Ну, на самом деле, одновременно, по-моему, как мне послышалось,
1: нет,
2: и Людмила
1: был
2: сказала.
1: Нет.
3: А Людмила говорила вообще?
2: Да, или, она говорила. Да?
4: Говорила, да.
3: Ну, вот надо синхронно.
4: Ну,
3: вот.
1: Нет, нет, Костя нет, был чуть-чуть, прям буквально, знаете, как говорится, на пол корпуса.
3: Я, да, не уверен.
5: Я могу уступить.
1: Да, о, молодец, о, мужчина.
3: А может, мы двоим?
2: Вы примете?
3: Может, мы двоим отдадим?
4: Конечно, да.
3: Давайте.
1: Это же как Дарья, понимаешь? Это же ей дают, она не отказывается.
3: Давайте так, мы вам даем два билета, а вы вместе с нами поете Сергею Лазареву «Самое сердце».
1: Кто именно?
3: Слушайте,
1: Людмила?
3: Или Людмила, или Константин.
2: Константин.
3: Согласны?
4: Квартет, давайте.
3: Давайте.
5: Я спою, у вас радио закроется.
3: Мы этого и хотим.
6: Давай! Самое сердце! Самое сердце! Самое сердце!
1: Друзья, пожалейте людей, они только проснулись.
3: Страдайте!
1: Только включили телевизор, а вы такое делаете.
2: Молчать.
3: А вы думаете, на работе лучше бы? Ладно.
1: Ладно, Константина тогда, конечно, и Людмилу. Ну, в общем-то, вас обоих можно поздравить с прекрасным эфиром, да, и с тем, что вы у нас побывали. Приветы какие-то будут, Константин?
3: Давайте, Константин. Ну.
1: Да.

Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя

0: остановись. Сделаешь все правильно, тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
3: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
4: Не грузятся новости, интернет пропал.
0: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Столько.
1: Я думал, мы все будем слушать.
2: Нет, мы сейчас прослушали с вами песню Бетси.
0: Это которая Sigma Boy.
2: Sigma Boy, да. Одна из трех поющих девочек этой композиции. Песня называется «Парацетамол». И если мы с вами привыкли, что парацетамол – это лекарственное средство, то здесь значение совершенно другое. Итак, мы с вами добрались до рубрики «Словарь поколения Альфа». Вот мы часто с вами разбираем слова зумеров, но вот это уже новое поколение Альфа, которые пошли еще дальше. Если ваши младшие дети, младшие братья и сестры вдруг начали говорить вам: «Ты мой парацетамол», не спешите бежать в аптеку, все хорошо. Во-первых, слово имеет несколько значений. Сегодня разберем, как оно появилось в сленге Альфа и что оно означает. Все началось несколько лет назад с вирусной истории в соцсетях. Суть проста. Человек прислал другу фото рецепта с абсолютно неразборчивым классическим врачебным почерком и попросил помочь, потому что друг был фармацевтом. И он сходу расшифровал, что это на самом деле парацетамол. И это завирусилось дальше, как что-то непонятное, непонятная ситуация, что за ерунда. После ситуации это стал непонятный человек. И если вдруг кто-то из ваших младших называет тебя парацетамолом, возможно, ты для него непонятный человек, непонятный с точки зрения возраста, опыта, непонятный с точки зрения поведения. Также есть еще одно значение парацетамола, если вы в отношениях. Парень, который называется или именуется парацетамолом, возможно, ведет себя не так, как хотелось бы девушке. Он какой-то непонятный, он может убежать, он может уйти из отношений.
1: Неожиданно, да, так?
2: Да. Он имеет на себя плохое влияние. Вот, об этом и поют девочки. То есть этот парень просто лол, ну смешной. Он парацетамол, он непонятный. Будущее с тобой невзрачное, поэтому не стоит с ним связываться. Но у этого слова есть еще одно значение, которое уже, которым наделяют зумеры. Да, вот мы только что разобрались с поколением Альфа. Зумеры же считают, что парацетамол – это наоборот, как хорошее лекарственное средство. Лечит душевную боль, поддерживает трудную минуту. Парацетамолом они называют лучшего друга. Но все же, давайте вспомним, если мы относимся к поколению старшим, поколению миллениалов, мы помним, что это лекарственное средство. И если вы собираетесь его принимать, обязательно, обязательно проконсультируйтесь с врачом, а не верьте советам интернета и советам мемов.
1: Вот. Итак, так. Ну, если коротко, все-таки...
2: Если коротко, для младшего поколения парацетамол – это непонятный молодой человек, от которого не знаешь, чего ожидать. Для поколения зумеров парацетамол – это лучший друг, который лечит душевную боль, а для поколения старшего парацетамол – это все еще лекарственное средство.
0: Вот вы, Виталий, как лоббитель.
1: Вот. Нет, я в целом или что? В целом,
2: ты парацетамол.
0: Да. Нет, парацетамол — это другое. Виталий слабитель. Пурген. Ты пурген. Да, ты идешь.
2: Новый словарь.
3: История одной вещи.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: И снова осень золотая, и красотки мечтают теплые себе купить колготки. За ними приезжайте в Милый дом. Колготки по отличным ценам в нем. В сети магазинов Милый дом колготки женские Гламур 40 Ден 149 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Итак, о погоде еще раз поговорим прямо сейчас. В Орске плюс 20 градусов, днем до 25, возможны осадки. В Ясном плюс 16, днем до 26. В Кувандыке-Медногорске плюс 15, днем до 22, также возможен дождь. В Оренбурге плюс 13, днем до 20, дождь с грозой. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль-сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Администрация Урска прокомментировала ситуацию с ямой, которая много лет мешает арчанам спокойно передвигаться по тротуару. Напомним, ранее выходил репортаж Орск.ру о земляных работах в районе школы номер 27. Последствия раскопок мешали пройти к учебному заведению. В ответе администрации указано, что теплосети планируют завершить все земляные работы до конца сентября. После этого подрядчик обязан полностью восстановить территорию, вернуть в нормативное состояние тротуары, проезд и иные элементы благоустройства, нарушенные в ходе ремонта. Крупный пожар на территории садоводческого товарищества под Солилецком полностью потушен. Огненная стихия повредила порядка 30 строений в СНТ. Из них 15 объектов оказались уничтожены полностью. Распространению пламени способствовали аномальная жара, сухая растительность и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду. Ситуация усугублялась наличием большого числа заброшенных участков, заросших сухостоем, что создавало риски перехода огня на новые площади. В российских школах стартовал месяц профориентации. В течение почти 4 недель мероприятия пройдут во всех регионах страны. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Программа должна помочь школьникам лучше разобраться в разных профессиях и понять, какие направления им могут быть интересны. При этом речь идет не только о рассказах о специальностях, но и о практическом знакомстве с ними. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 19 копеек, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. В City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: Энергетик вашего настроения сегодня в этот вторник, да, 8 сентября, 8.06 на студийных часах. Это «Подушка шоу». Виталий, Дмитрий, Дарья снова в эфире. Мы сегодня общаемся на тему, как вы...
1: Все. Дальше давайте мы все успокоимся. Да. Как вы начали что-то новое, в общем, первый ваш шаг.
2: Виталий, вот, например, начал эфир.
1: Да, 20 секунд.
0: А вы продолжаете, да.
1: Хватило.
0: Ну, это так и есть командная работа, что поделать.
1: Он просто официальный ватерполист, у него ватерполистическое образование. По радио он не...
0: Как ты сказал, ватерполистическое? Ну ладно, пусть будет так. Что пишут нам? 8-922-878-2929. Давайте зачитать.
1: Ну вот не по теме пока. Да. Доброе утро, любимые подушечки. Виталий, Дим, Дарья, как же я вам по вам соскучилась, Наталья пишет. Огромный привет вам всего самого хорошего. Например, настроения. Передаю привет своему мужу Александру Викторовичу, своим дочкам Катюше, Анютке, ну и, конечно же, всему Оренбуржью. Привет, Орск, Новотроицк. Ждите, скоро приеду обратно. Всем отличного настроения. Звучит как предупреждение.
0: А где вы, да? Где вы находитесь?
1: В Оренбурге, наверное.
0: В Оренбурге?
1: Да.
0: Я так понимаю, вас там как будто не сильно ждут.
1: Нет, она предупреждает. Видишь? Будьте бдительны. Я скоро вернусь.
0: Так, значит, вот еще Наталья Смирнова нам написала в мессенджере. Макс, доброе утро. Первый шаг — это как прыгнуть с тарзанки. Чем дольше стоишь у края, тем дольше боишься. Ты либо сам шагаешь, либо тебя подтолкнут. Поэтому решил, закрыл глаза, прыгнул, а с последствиями потом разберемся. Вот видите, Наталья человек рисковый, да, способный вот так вот в никуда раз и прыгнуть. Ну, здесь вот, кстати, по поводу тарзанки и в никуда, и первого шага, это вот как раз один из только моментов, когда вот, например, люди увольняются в никуда. А это вот, кстати, по последней статистике происходит до последнего времени все чаще и чаще. Просто, опять же, вот это слово выгорание, да, само, да. Даже не слово, ладно, само явление случается тоже часто достаточно. И люди вот просто говорят, я все, я больше не могу, увольняются, хотя при этом ни финансовой подушки, да, ни места работы.
1: Главное не здесь.
2: Нет. Давайте так, позволить себе в никуда уволиться тоже не каждый может. Ну, объективно.
0: Ну, возможно, да. Но...
2: Это тоже... если ты уходишь в никуда, значит, так или иначе у тебя есть что-то. Есть родители, есть муж, там, супруга. Угу. Есть что-то вот...
1: Отсутствие мозга.
2: Ну, неправда.
0: Да. Нет, ну, знаешь, это может быть таким жестом отчаяния, на самом деле, но... эмоциональным очень, да, уволиться, а потом думать, ах, зачем я это сделал. Сергей Иванович шутит, вот у нас наш постоянный слушатель, как говорит, каков был первый шаг? Да улица, переход, светофор. Вот
2: да. Это. Понятно.
0: В целом тоже, да.
2: А, все логично.
0: Все логично, да, первые шаги, вот тоже там... Вот, кстати, знаете, в последнее время я тоже стал опасаться.
1: После того, пешеходов. Как не переехали, конечно.
0: Да, переходов различных.
1: Татьянка пишет. Доброго времени суток всем. Передайте моему супругу. Люблю тебя, свет моих очей. Муж мой Сергей. Твоя душа, твоя жена Татьянка.
0: Прекрасно.
1: Да, спасибо.
0: Наталья еще вот написала. Сколько Натальи у нас? Или, ну, понятно, или что
1: это разные.
0: Разные, все
1: фамилии,
0: смотри,
1: разные.
0: Да, да. В 2017 году мне сделали предложение выйти замуж. Предложение было сделано в новогоднюю ночь. Я не особо охотно дала ответ. Просто кивнув головой. Скажешь нет, домой идти ночью придется. Класс. Вот, да и уже был один развод за плечами.
3: Просто человек, просто человек, просто человек, человек.
1: Ну и так далее.
0: А спустя год думаю, да ладно, давай распишемся. Ну и разведусь во второй раз. То есть ничего страшного, но вот говорит, что с мужем живем до сих пор. Да, вот. Нет, сама идея. То есть сказать да,
1: задумка,
0: потому что, да, потому что если скажешь нет, надо будет ночью одной домой идти.
2: Это круто. Да, это сильно.
0: Да. Олеся пишет еще: привет, подушка шоу. Мой первый шаг к правам был просто сесть в машину и не заглохнуть. Ну, к водительским имеется в виду. Орские пробки, привет, подушка шоу. Мой первый шаг... А, ну это дублируется сообщение.
2: А, вот нет, смотри, я поняла. Орские пробки меня в шок кидали.
0: Ну, мне кажется... А, тут даже маленькие орские пробки имеются в виду, потому что орские пробки это еще пока...
1: От шампанского.
0: Это не пробки. Пробки это в более крупных городах. Вот там, да. Кира пишет: «Доброе утро. Первый шаг к здоровому образу жизни был банально прост. Купила кроссовки и вышла на пробежку». Тоже неплохо, да?
1: Ну, первые шаги, фактически, физически.
0: Ну, вот еще Ник написал, начала печь торты на заказ. Первым шагом было испечь один торт для подруги на день рождения.
2: Вот, кстати, такие истории, они вот постоянно встречаются. Ты спрашиваешь у кондитеров, которые уже опытные, ты говоришь, а как вы начали, расскажите. И они все рассказывают.
0: Для друзей, подруг.
2: Испекла для сына, там, да, нужно было мужу на день рождения, подруге, и вот, пожалуйста, увлеклась и теперь занимаюсь этим.
1: Да. Наталья говорит: подружечки мои, в Сургуте.
0: В Сургуте? Ну, ничего себе, далеко вас занесло, однако.
1: Да.
2: Какова у вас погода?
1: Какова ваша профессия?
2: Наталья.
0: Меня интересует, сколько ехать оттуда.
1: До Сургута? Да. Мне кажется, лететь.
0: Ну, или много. Лететь тоже долго. Что ехать, что лететь. Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, каков был ваш первый шаг в каком-то новом деле? Да.
2: А расстояние от Сургута до Орска на машине примерно 1800 километров.
1: Будь здоров.
0: Ну, так. Прилично.
1: Да.
0: Ну, не сказать, что прям совсем, но нормально.
1: Но дольше, чем до Москвы.
2: Ну, вот смотрите, вот приблизительно, что считает нам поисковик.
0: Ну, это логично, что дольше.
2: Без учета остановок, то есть остановки надо будет тоже посчитать, путь займет в среднем от 23 до 26 часов. Угу. Ну, соответственно, если сутки. Мы добавляем остановки, то это уже больше
0: чуть
2: суток
0: больше,
2: там.
0: Да.
2: Но...
1: Остановки на бензин, как минимум.
0: Ну, значит, на самолете, ну, примерно 2-3 часа. 2,5-3
2: если
0: часа.
2: На самолете, то тут с пересадками. Вот нам тоже говорят, что надо через несколько городов лететь.
0: Тогда нет, тогда дольше гораздо. Ну, ладно, не будем выяснять. Все это нам Наталья сама напишет.
1: В смысле, я уже билеты взял.
2: Ты к Наталье собрался?
1: Да.
0: Здесь могла быть...
1: Нет, я Наталья к нам взял.
0: Здесь, кстати, могла быть реклама какого-нибудь
1: авиакомпании. Да.
2: Звоните 25-08-07 на правах рекламы.
1: Тын-тын, должно быть что-то такое.
0: Да-да-да.
1: Так, ладно, Only You, слушай, мы вернемся. What?

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Так, как мы уже говорили, 8 сентября у нас на календаре, друзья.
2: 8 сентября.
1: Да, посмотрим, какие события прошлись на этот день. День языков народов России сегодня, да, мы будем отмечать этот праздник. 193 народа живет в нашей стране, используют около 300 языков и диалектов.
2: Ого.
1: Представляете, как это много вообще.
2: Но если ездить по нашей стране, ты слышишь вот эти диалекты разные.
1: Да, абсолютно.
2: Вроде мы все говорим на одном языке, но он даже здесь отличается.
1: Конечно. День финансиста в России сегодня. Те, кто, в общем-то, к этому имеет отношение, я думаю, сегодня могут праздновать. Я так понимаю, что и те бухгалтеры, которым все еще в этом году еще предстоит много раз отпраздновать День бухгалтера, но он же в разных регионах по-разному еще есть общероссийский.
2: Слушайте, Виталий, но я тут не могу согласиться, потому что вот я работала на предприятии, где экономический, финансовый отдел и бухгалтерия – это было три разных подразделения.
1: Да? Угу. Но все равно же деньгами-то работают.
2: Все равно. Там, понимаешь, как связано? Одни планируют, другие считают, а третьи и планируют, и считают, и высчитывают.
1: Хорошо. А Международный день грамотности сегодня, друзья. Вот мы сегодня про числительные уже говорили, как их нужно,
2: так,
1: нужно верно, да, произносить правильно. Вот. Ну и все равно, так или иначе, старайтесь писать грамотно. А, так, день посиделок на кухне сегодня. А, я думаю, что каждый
3: где?
1: Из нас...
3: На кухне!
1: Да-да-да, верно, абсолютно. А, также сегодня Всемирный день физиотерапии. День извинений сегодня. Звучит, знаете, как по-английски? Pardon day.
2: Pardon day?
3: Sorry, guys.
1: Вот, значит, день сериала «Звездный путь», «Стар Трек», помните, был такой, 60 лет, кстати, ему исполняется, давным-давно это было. Вот, и, ну, собственно, все. А по дням рождения сегодня Пинк родилась. Пинк!
2: Пинк!
3: Компилация! Не тот Пинк.
2: Нет.
3: Не Пинк.
2: Там Пин, а это Пинк.
3: А, Пинк, ну тогда вот.
1: Ну, она такая.
3: Песня классная, да?
1: Она

0: Right.
1: Она, у нее был такой всегда суровый образ, да, в видеоклипах.
0: Эта вот песня называется You plus your hand. Ты плюс твоя рука.
1: Ну, понятно.
0: Интересно, что бы это значило. В детстве я бы ответил на этот вопрос.
1: Лучше не уточнять.
0: Легко, да. Ладно, слушаем музыку Анны Семенович и Араш.

0: нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от «Такси Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В Орске плюс 20, днем до 24. В Ясном плюс 16, днем до 26. В Ковандаке Медногорске плюс 15, днем до 22. Возможен дождь. В Оренбурге плюс 13, днем до 21. Дождь с грозой. Информация была предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
7: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: Очередной выпуск неправильных новостей в подушке шоу.
3: Верю!
4: Не верю!
3: Давай.
2: Послушайте, да? Так, первая новость. В Австралии вместо костюма Мэри Поппинс девочке, 8-летней девочке, прислали костюм руководителя КНДР Ким Чен Ына. Серьезно.
4: Я праздником. Я бы очень сильно испугалась.
2: Вот, она, в общем, заказала на определенном маркетплейсе на своем там австралийском. Ждали-ждали, и в канун праздника приходит посылка, они открывают, а там, значит, маска, да, и костюм лежит. Они, ну, не, они
3: и
2: не
3: кнопка,
2: испугались, они,
3: и кнопка.
2: Они расстроились, и тут же там побежали менять, но вроде бы, благо, все поменяли. А я бы вот все равно на их месте не стал бы менять. Я бы вот прям так надел и пришел бы на праздник.
4: Хочешь, мы тебе подарим?
2: И все бы так, ну, и мягко говоря, наверное, удивились, да?
3: Ну да. Я искал песню Мэри Поппинс, но не нашел. Как пишется Поппинс?
2: Поппинс. 2П.
3: Вот не пишет. Почему не ищет так?
2: А в Китае мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего он же, искусственный интеллект, признал свою ошибку. Но выбраться он не помог. Мужчине пришлось вызывать спасателей, чтобы выйти оттуда. До чего, как говорится, в прямом смысле может искусственный интеллект довести человека, да? Вот, и в Карелии мужчина крючком удочки зацепил ухо возлюбленной на рыбалке. Да, мне почему-то, знаешь... Кажется, что при этом он сказал следующее. Просила сережки, на, держи.
3: Так думаешь?
2: Да. Но он именно прям четко за ухо зацепил, представляешь?
3: Ну.
2: Ничего страшного не случилось. Крючок извлекли, все хорошо. Ну, это дополнительное, хорошо. Так сказать...
3: Кайфом еще бы сказал.
2: Не, ну, кайф, конечно, не было. А дополнительное, так сказать, ну, отверстие в ухе, в общем-то, девушка может теперь использовать как для
4: а оно секса. Быстро зарастет, на самом деле.
2: Ну, если туда продеть сережку. Вот, все будет нормально.
3: Вот эта песня.
2: Да, долго ты искал.
3: Слушай,
2: как всегда вовремя.
3: Знаешь почему?
2: Михалыч.
3: Потому что Поппинс, Виталий, с одной П написано. Нет, тут.
2: Ну вот, а ту, вот, тут... это, вот это у вас написано, ну, с одной П. А так у нее две П.
4: А по версии грамоты, то Поппинс.
2: Да.
3: Ну вот извините, тут у кого-то Поппинс с одной П, у кого-то на две хватит. Разного.
0: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
9: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, гороскоп, подушка шоу. Прямо сейчас вот будем сейчас солировать с Дмитрием.
2: Сейчас, да, прикол. У нас вот, мы не просто же так шутим, что Виталий дед. Вот он просто забыл, что у нас гороскоп, и он вышел из студии.
1: Ну, ничего страшного, пускай немножко отдохнет.
2: Это так смешно.
1: Все, давай, включай.
2: Тапками по ширку забыл.
1: Давай. Рыбы. Сегодня вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить.
3: Водолей.
2: Вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где он появляется. Он мимо студии прошел.
3: Козерог.
1: Сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья.
3: Стрелец.
2: Сегодня вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит многое.
3: Скорпион.
1: Сегодня придется поступиться рядом амбиции, дабы не пережить слишком больших разочарований.
3: Весы.
2: Сегодня наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь сознание удачно завершенного дела.
3: Дева.
1: Сегодня ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом.
3: Лев.
2: Львы, сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка.
3: Рак.
1: Вы по магазинам ходить любите? Если да, то возьмите кого-нибудь с собой и вперед развлечетесь, особенно если ценники почитайте внимательно.
3: Близнецы.
2: Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве, поэтому дорогу выбирать не только для вас.
3: Телец.
1: Телец. Слушайте, пожалуйста, внимательно сейчас. Сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками.

0: 5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
1: Гороскоп.

0: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
2: Яблочный Спас, магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейды, обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
5: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
0: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
6: На «Уральскую сталь» приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей.

0: отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Психолог отвечает.
1: Я вернулся, спасибо большое, что...
2: Ты где был?
1: Я был в дальней комнате.
3: Самое смешное, что мой дед тоже ходил в дальнюю комнату. Тоже так ширк-ширк-ширк-ширк.
1: Но спасибо вам, что прикрыли. Вот что значит коллеги, да? Здравствуйте, Ирина. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как вы сегодня себя чувствуете?
3: Замечательно.
1: Как? Подождите, по голосу что-то
2: безумно. Я побывала после вас в дальней комнате.
3: Я больше не хочу
2: жить.
1: Все-таки вторник немножко сказывается, да?
3: Да, вторник, хочется спать.
1: Официально признан одним, даже не понедельник, а именно вторник, одним из самых сложных дней недели. Так, о чем мы сегодня беседуем? Ряд тем-то мы вот так как-то озвучили с вами за эфиром, но предоставили выбор лично вам, вам что нравится.
3: Блин, все темы хороши.
2: Перечислите еще раз.
3: Ну, давайте начнем с самого такого интимного, откровенного, и то, что, опять же, сейчас вошло в тренды. Дело в том, что...
1: Конечно, утро самое время.
3: Ну, вообще-то, если бы утром, я же правильно понимаю, если бы все занимались утром, настроение было бы совершенно другое. Больше бы энергии было.
1: Ну, возможно.
3: Судя по вашему задорному смеху, только вам сегодня утром повезло. Вот как раз об этом и поговорим. Дело в том, что сейчас зумеры и миллениалы, которые стали свободными в плане там, развода, либо до сих пор держатся подальше от отношений, и все чаще и чаще отказываются от секса. Говоря, почему вот они аргументируют, что они отказываются, потому что для этого нужно слишком много сделать. Завести отношения, идти знакомиться, долго привыкать к человеку, потом переживать какие-то расставания, и лучше уж посидеть дома, лучше уж не ходить на свидания и так далее. А зумеры увидели в поколении миллениалов, как они страдали, либо они увидели отсутствие радости в жизни и по этому примеру тоже решили отказаться.
4: Да, речь идет о структуре, системе отношений, да, но отказываются именно от секса. Как будто расщепление двух позиций. Возможно, существует ли секс без отношений? Здесь вот такой вопрос в пространстве. Вы знаете, что вообще нет классификации миллениалы и зумеры? Это маркетинговый ход.
3: Мы понимаем, но так проще разделять по возрасту.
4: Вот, ну, я про то, что на самом деле то, что вы описываете, это защитные механизмы после тяжелого переживания, ну, после тяжелого разрыва, от которого человек еще не отошел. Но целые поколения как будто не могут от этого отойти. Видать, просто те, кто сейчас с этим сталкиваются, чаще в соцсетях находятся. А на самом деле, вроде бы в современном пространстве секс, он более доступен, чем раньше.
3: Он доступен, но понимаете, сейчас прям появился тренд, люди хвастаются, а сколько лет, вот, например, у меня вот уже целый год не было секса, и дальше человек рассказывает какую-то историю. У кого-то... Нет, люди не берут осознанно аскезу, они просто вот рассказывают о том, что у кого-то год, у кого-то два. И теперь
4: книжки писал, да,
3: соревнования идут не на то, сколько раз у тебя было, а наоборот, сколько у тебя не было. Понимаете, это разный возраст. С чем это вообще связано?
2: Перед нами сидит чемпион мира.
3: Это я.
4: Ну, на самом деле, если так брать этапы развития какой-то темы, то есть был пик, походу, на нас, на миллениалов, когда революция произошла, да, там, в 90-х сексуальная. Свободу дали сексуально, что с ней делать, не сказали.
2: Сексуальная революция?
3: Димка?
2: Нет, это просто песня такая. Вот это то самое, да.
4: Да-да-да.
2: Продолжается.
4: Вот, и получается, произошло насыщение, а сейчас это уже мало интересно. Когда в изобилии чего-то, интерес к этому пропадает, да? И мы можем сказать, что зумеры менее активны в этом плане. А второй момент – слишком завышенные требования и раздутость вот темы отношений. То есть здесь, знаете, как здесь не сами отношения, а что я перед партнером не соответствую нормам, которые озвучиваются в социальных сетях. Потому что мы сейчас опять говорим, у нас как-то вот те темы, те истории, каким должен быть партнер, какая должна быть мужчина и женщина, парень и девушка, чтобы на него обратили внимание. И часто дело не в сексуальном плане, а в вот преодолении вот этих первых этапов, что я могу не соответствовать. Особенно сейчас же завирусились вот эти видео, раньше только девушки с идеальными фигурами были, да, И часто я слышу от девушек, от женщин вот эти переживания о том, что они боятся, вот, зацикленность на теле, что их тело не идеально, особенно если они уже пережили роды, да, что там должна быть. То есть в голове сейчас закладывается, что грудь, например, должна быть обязательно сделана. И многие женщины вкладывают себе галочку, молодые, что им уже к 30 нужно откладывать деньги, чтобы сделать себе пластику груди. Понимаете? Хотя, казалось бы, да? Вот, ну, то есть в другую сторону. То есть мы вроде получаем свободу, но идем больше в комплексы. Вот это движение. И то же самое у мужчин, когда сейчас завершились видео парней и мужчин с шикарными фигурами, да, и где вот эта вот история Галя, это все сюда, да, Анушка. История.
3: Маскулинность вот, да, эта вот, да, чрезмерная.
4: Как они называются-то эти? Филяй-филяй, вот эта вот история. Слышали, да?
3: Да.
4: И ну, когда мужчины такие нормальные, адекватные мужчины, среднестатистически на все на этот спорт, парни, да, соответственно, они же не могут признаться, слушай, но я не дотягиваю. Чаще всего мы придумываем другие варианты, что это тяжело, скучно. И вот часть этого комплекса неполноценности мы давим таким образом. Ну, то есть войти в контакт с человеком, показаться таким, какой есть, не идеальным, сложнее, когда вот сверху начинается давление вот такое. Про то, как ты должен, что ты должен, какие-то вот такие стандарты. Они очень сильно
1: поэтому
4: влияют.
1: Поэтому просто проще отказаться.
4: Да, проще отказаться. Ну, это одна из защитных реакций, да, что проще отказаться. Ну, либо есть компенсация. Я не верю, что... Я как специалист, да, сталкиваюсь с этой темой, я не верю, что там просто... Там либо мощная сублимация, человек начинает что-нибудь натирать, чистить, мыть, работать, может быть, вспышки агрессии там чаще у мужчин, вот эта нервозность, может даже бессонница развиться, там головные боли.
3: Дим, там надо еще рубашку снять, да, танцевать.
0: Виталий, давай.
1: У меня нет рубашки.
0: Тебе тогда надо пластику груди делать, чтобы без рубашки появиться.
4: Ну, представляете же, у нас есть даже звезды, которые идут на тяжелейшие операции, чтобы соответствовать вот этой фигуре, да, мужской. Да. Понимаете, насколько это... Это вот фильм надо как-то разобрать. Он в прошлом году вышел, в 25-м, про девушку, как она называется-то... Которая была свахой,
1: слишком мало.
4: Которая была свахой и подбирала мужчинам единорог. Там, помнишь, мужчина-единорог. И богатый, успешный, красивый.
1: Одиноким предоставляется общежитие?
4: Нет, это советский вариант.
1: Имейте в виду.
4: Блин, как же она... Ой,
3: ну, давайте за эфиром вспомним.
1: Я такой только один знаю.
4: Вспомним, но факт, что там как раз-таки мужчины, ее знакомый, увеличил, перенес тяжелейшую операцию, которую полгода или год длилось восстановление, чтобы увеличить рост на 10 сантиметров. То есть он в ноги специальный аппарат Элизар и растягивал. Представляете?
3: Я поняла.
4: Про что это? Это, конечно, тема очень болезненная.
3: Менталистка.
4: Нет, не менталистка, а материалистка. Вот.
3: Материалистка, 18+
4: вот,
3: категория.
4: Да. Вот фильм, посмотрите, это как раз-таки про одну из тех тем, которые сегодня причины, почему люди отдаляются друг от друга, потому что перед глазами вот эта разрушающая идеальная картинка.
1: Спасибо вот за очередные подробные разъяснения.
4: Но мы еще покопаемся в этой теме.
1: Обязательно.
0: Да, пока Global DJs послушаем. Всем доброго утра.
5: Психолог отвечает.

0: лучшим трекам жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В Милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 22 градуса, днем до 27, возможны осадки. В Ясном плюс 19, днем до 26. В Кувандаке, Медногорске плюс 19, днем до 23. Также возможен дождь. В Оренбурге плюс 18, днем до 21. Дождь с грозой. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Полицейские в ГАИ спасли пенсионера из погреба с угарным газом. Как выяснилось, двое мужчин откачивали воду из погреба с помощью бензопомпы. В замкнутом пространстве скопился угарный газ. Один из них потерял сознание и упал лицом в воду. На второй успел выбраться и вызвать полицию. Прибывшие медики госпитализировали 68-летнего пенсионера в ГАИскую городскую больницу с отравлением. Его состояние стабильное. Судебные приставы Ленинского районного отдела Оренбурга совместно с госавтоинспекцией провели рейд и выявили водителя, который систематически нарушал правила дорожного движения. На его счету 168 неоплаченных штрафов. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам превысила 4 миллиона рублей. На его автомобиль Toyota Camry 2020 года выпуска судебные приставы наложили арест. Иномарку поместили на специализированную стоянку. Если должник не расплатится, автомобиль реализует в установленном законном порядке. Этим летом электросамокаты раздражали россиян заметно сильнее, чем курьеры на электровелосипедах. Такие результаты показал соцопрос. Самокатчиков назвали 53% респондентов, курьеров 12%. Еще примерно четверть опрошенных заявили, что одинаково недовольны и теми, и другими. С самокатчиками горожане сталкивались чаще. Большинство участников исследования видели их практически каждый день. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: повезло.
1: Нам, знаете, в чем повезло? В том, что мы с Дмитрием, вот, например, можем абстрагироваться абсолютно от всего, надев наушники, слушая хорошую песню. Кстати, кто это был?
2: Это Джакон и Глян.
1: Да, и отвлечься от бесконечной трескотни Дарьи за эфиром. Вот это самое главное, наверное, это самое главное везение.
0: Вам настолько плохо, я не пойму.
2: Да, потому что...
1: Что-то второй день вы увлекаетесь.
0: Знаете, что девушкам нужно говорить больше.
1: Да знаем, знаем. Поэтому мы надеваем наушники.
2: В этом наше счастье.
0: Давайте не мешаем вам. Давайте мы поблагодарим Ирину за то, что она у нас есть, за то, что она меня слушает, за то, что я на нее переключаюсь, и вам не приходится тратить свое драгоценное
1: низкий
0: время.
1: Низкий поклон Ирине.
2: Да.
1: Совершенно
0: Ирина,
1: искренне.
0: Спасибо вам.
1: Без, это, как говорится, без сарказма.
2: Уходите.
1: Ладно, друзья. 9.06 на студийных часах. Это Подушка Шоу. Виталий, Дмитрий, Дарья. Третий час нашей работы. Начали мы с замечательной композиции. И вот сегодня обсуждаем тему, как вы сделали первый шаг, да, шагнув во что-то новое. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что написали? Катя пишет. Завела кота. Вот такой был первый шаг. Как кот поживает, Катя?
2: Чему, к одиночеству?
1: Возможно, не знаю.
0: Не надо так шутить.
1: Кот, надеюсь, поживает хорошо. Андрей написал, каждый день первый шаг делаю с кровати. Пока все нормально.
2: Но главное, с той ноги.
1: Да, наверное. Угу. Главное, с той ноги. А вот Ленок написал, самый сложный первый шаг – это бросить курить. Делала его несколько раз, и каждый раз было очень сложно. Но сейчас, вот так и написано, сейчас, через час. Сейчас все получилось.
2: Ну, надеемся, так и будет.
0: Поздравляю.
2: Ну,
0: скорее всего. Да. Курение вредит вашему здоровью.
1: Лишний раз подчеркнем, да. Кристина написала, доброе утро. Первый шаг был курсом массажистом. Было сперва страшно делать массаж, а потом влилась. Теперь имею свой бизнес.
0: Виталий, вы задумайтесь, вам бы тоже массажист.
2: Вам бы от жены уйти к массажистке. Да?
1: Перестань. Я не хочу уходить.
2: К массажистке.
0: Я хочу и жену, и массажистку.
1: Лучше, да. Я из жены массажистку сделаю.
2: Ну, либо так.
1: Хотя, скорее всего, будет наоборот.
2: Причем... Вот это тайское, знаешь, по которой по тебе ходит по спине, вот это.
1: Да.
2: Боль притянет.
1: Так, что-то еще я упустил или что-то, или нет?
2: Дарина пишет, начала учить китайский.
1: О!
0: Ого!
2: Первый шаг, скачала приложение.
1: Вот это сложно, потому что я тоже первый шаг делал, значит, подписывался на определенные группы в соцсетях, но после первого видеоурока я, честно говоря, думаю, нет.
0: Ну, ты помнишь хотя бы одно слово?
1: Не, там, подожди, там не сразу прям со слов начинается, там, ну, подготовительный период, этапы различные. До сих пор я, кстати, подписанный мне периодически.
2: Ну, как привет по-китайски? Нихао!
1: Ну, это я и так знал. А я потом подумал, а зачем мне больше?
2: Ага.
1: И так нормально. Нет, ну там я просто смотрел видеоуроки, но правда сложновато. Хотя они, конечно, пытаются сейчас упростить это все дело, но не знаю. А вот Антон еще написал, съехал от родителей в 25 лет. Первый шаг – собрать первый взнос. Ну, ипотечный, наверное, да, имеется в виду, или какой еще взнос, не знаю. Может быть, на домофон, когда в подъезде собирают. Я вот, кстати, не так давно не сдал, мне домофон включили. Я теперь без домофона.
0: Я почему злой был?
1: Потому что домофона не было.
2: Виталий, давайте, базовые фразы. Дущао кьян.
1: Я без понятия, что ты меня
2: спрашиваешь. Это сколько стоит?
1: Ты думаешь, я запомню?
2: Вам главное запомнить фразу тайгу гэ. Слишком дорого.
1: Да, вот, класс. Так, да-да-да. Я, пожалуй, запомню.
2: Тайгу гэ.
1: Я вроде в Китай пока не собираюсь, но на всякий случай надо будет запомнить.
2: Пьяный юдиан ба. Можно немного дешевле. Вот так вот.
1: Слушай, ну, может быть, тогда так и стоит учить?
2: Да.
1: Может быть, зря я? Как-то это... Главное, нет, 2-3 фразы выучить.
0: Главное, да, вот ты выучишь несколько фраз, да, вы начнешь говорить по-китайски, и а сам... в Китай поедут все равно другие люди.
2: Когда говорят чуть дороже 100 евро, говори, Виталий, «Во будаун». Я не понимаю.
1: Ничего не понимаю.
2: Да, да.
1: Так, дочитали или что-то еще осталось?
0: Нет, вот сообщение от Радика. «Привет, Подушка Шоу. Научился готовить не только пельмени. Первым шагом было развестись».
1: Ага. Так, а что? Вы указываете, что вы еще научились готовить? Это же интересно. Плов, например, или, я не знаю, мясо.
0: Хачапури.
1: По-французски.
0: Картошка.
2: Скажите, бангджу.
1: у этого все.
2: Помогите.
1: Все заело.
2: Бангджи, помогите.
1: До конца будем, да, слушать?
2: До конца язык учить.
1: Фразы, да.
2: Пока не выучим, не уйдем.
1: Ладно, друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Как вы начинали что-то новое? Как сделали первый шаг? Такая сегодня тема. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. В концовке часа подведем итоги. Обязательно одарим кого-нибудь того, кто напишет самое оригинальное сообщение, по нашему мнению. А дар будет, ну-ка, как кофе по-китайски.
2: Кофе не знаю, я знаю, что гёнжуан это направо.
1: Ну, потом узнаешь кофе, скажешь обязательно.
2: Кофе на китайском. Так.
1: Давай узнай, да.
0: Мне вывели какие-то китайские иероглифы, а как это произносится, не сказали. Так,
2: Дарья, надо писать с транскрипции. Конечно, чтобы тебе было проще. Да, и понятнее. Но, к сожалению, у нас отвалился Wi-Fi.
1: Так мы и не узнаем.
2: Да, да. Без кофе.
1: Так и не узнаем, как же будет. Да,
2: кофе. Представляешь?
1: Так и будет.
0: Кофе.
2: Кофе.
1: Универсальное слово, оно практически на всех языках, оно в целом одинаковое.
2: Ага. А произносится, это пишется кофе, а произносится пиньинь. Да, вот начинается на кей, а произносится пиньинь. То есть я все, что читал, это неверно.
1: Все-таки сложно, да, сложно.
2: Да, это интересно. Так что учите китайский, да, и будете с Виталиком пить кофе где-нибудь в Пекине.
1: Да, только он говорится не кофе, а как-то, видите, по-другому.
0: Кофе!
2: Пиньинь.
1: Пиньинь.
2: Хочу пиньинь.
1: Приглашаем на пиньинь.

0: Реклама. Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 22, днем до 27, возможно, осадки. В Ясном плюс 19, днем до 26. В Ковандыке, Медногорске плюс 20, днем до 23, возможен дождь. В Оренбурге плюс 18, днем до 21, дождь с грозой. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
7: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
8: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. I got the

0: Бензиновая лихорадка.
1: Друзья, бензиновая лихорадка 21-137, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. Как всегда, нам нужен участник, который, возможно, получит 20 литров бензина от заправки «Новый поток». К сожалению, вот практически полторы недели мы с вами в новом сезоне, но пока вот 20 литров никому не выпало. Хотя мы очень верим, надеемся и ждем, что это случится наконец-то. А кто у нас сегодня будет участником? Пожалуйста,
2: алло. Дмитрий.
1: Алло.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как зовут вас?
2: Дамир.
1: Дамир. Дамир, очень приятно вас слышать тоже в новом сезоне.
3: Да.
1: Как ваши дела, Дамир?
2: Прекрасно, да.
1: Как вы провели лето без нас?
2: Ну, очень плохо.
3: Мне нравится, не было бензина.
1: Дамир всегда конкретно говорит, он не тратит много слов. Да.
3: Да.
1: Очень плохо.
3: Да.
1: Ладно, Дамир, сколько будем крутить барабан?
2: Давайте два.
1: Два раза, хорошо.
3: Итак, называем удачу.
4: Ушел. Я сейчас
3: молча, молча.
4: Молча ушел.
3: Итак.
4: 11 литров.
3: А вот второй круть, сколько будет?
4: Мне нравится, что слово «круть» прижилось.
3: И сколько?
4: 11.
3: Стабильность.
4: У нас было две попытки, и обе они показали 11 литров.
1: По-моему, первый раз такое, чтобы два раза выпало одно и то же число. Значит, это действительно судьба, Дамир. 11 литров бензина, да, а вот на заправке «Новый поток» вам достаются. Итак, приветы ваши, Дамир.
2: Привет коллегам. Всем, кто меня знал, вам большой привет. С возвращением.
1: Спасибо большое.
3: Да. Нас, мне кажется, с возвращением до Нового года поздравляют.
1: Ну и ладно.
3: Это
1: а потом с Новым годом.
3: Приятно, да.
1: А потом с наступающим сначала. Как это обычно бывает. Потом с Новым годом.
3: Да. Ну что, двигаемся вперед, получается, к новостям. Сегодня вот Дамир стал счастливее.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: 27 минут 10 на студийных часах, друзья, очередной выпуск неправильных новостей. Но я думаю, что вы уже знаете, что Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит США.
3: Да, было.
2: Он так и написал.
3: Биг Бен наш.
2: Да, вот, да ладно тебе, белочек, Биг Бен. Луна наша.
3: Я забил Нептун. Все. Нет, ну, а есть еще спутник такой у, то ли у, Сатурна, или у Юпитера, по-моему, Сатурна. Не, этот, Титан он называется. Вот, там даже плюс-минус пригодная для нас, это, так скажем, атмосфера. Да. Поэтому я ее забиваю.
2: Ну, в общем, вчера все дружно, конечно, посмеялись над этим. Ну, пускай развлекается, что еще тут можно сказать. А в Венгрии 38 могильщиков приняли участие в конкурсе по выкапыванию могил.
3: Угу.
2: Представляете?
3: И раз, и два. Ну, я даже не знаю.
2: Ну, я не знаю.
4: Нет, ну подождите, везде же существует профессиональный конкурс. Как-то правильно, конкурс профессионального
3: мастерства. У нас нету конкурса, понимаешь, у радиоведущих. Где он?
4: Есть.
3: Где?
2: Нет, он есть.
4: Есть. А радиомания, да, правильно.
2: Да, ежегодная
4: называется.
2: Премия.
3: Да, ежегодная. Ну ладно, странно.
2: Там оценивают, да.
4: Мы слишком крутые.
3: Да, да, чтобы участвовать в премиях. Мы сами себе премия, да?
2: Да, сами себе придумали, сами себя наградили. В Великобритании сотрудница больницы избежала тюремного срока из-за того, что в тюрьмах не было места. Просто ее было некуда сажать.
3: И она такая, блин.
4: Как так? Я уже настроилась.
2: Британец в костюме клоуна пришел к дому бывшей партнерши с топором. Выбил входную дверь.
3: Как из фильма «Сияние».
2: Да, и этим ограничился.
3: Ага.
2: Тут же уехал, так сказать, на полицейской машине. А в Гонконге трех сотрудников магазина косметики арестовали за агрессивные продажи.
4: Покупай!
2: Да, да, примерно так и было.
3: Это мне вчера, значит, в социальной сети пишет просто какой-то, ну, паблик. Здравствуйте, мы делаем такие-то снимки. Хотите, покажем?
2: Мы вам, ты так и говори, мы вам ничего не позволим показывать.
3: Нет, это странно. Хотите, покажу? Не очень.
2: Вот. Ну, в общем, концовка выпуска будет такой. В США мужчина остался жив после удара молнии, поднялся с земли и пошел к соседке.
4: Это звучит как твоя очередная история.
3: Смотри, я этот Тор.
2: Зарядился, да, что называется.
3: Кстати, есть такая история прикольная, связанная с футболистом одним. В общем, играл он в третьем дивизионе российском. Значит, они тоже делали тренировку. Ну, обычно вообще в спорте, ну, в футболе в частности, нельзя проводить тренировки или матчи, если там гроза, еще что-то. Ну, как бы обычно, ну, гроза и гроза, ладно, там ничего не будет, там рядом где-то ходит, ничего страшного. Ну, в общем, они начали тренироваться, и один человек отдельно бежал, вот, в него попала молния, он упал, его там госпитализировали, он в реанимации был. Самое главное, он вернулся на поле, и теперь у него прозвище. Как вы думаете, какое?
2: Молния Маккуин.
3: Нет.
2: Нет.
3: Зевс.
4: Зевс?
3: Да, теперь его называют Зевс.
2: Ну, главное, к счастью, что оба героя этой истории остались живы. Ну, не невредимы, но, по крайней мере, все в порядке.
3: Это ему сказали, повезло, что он стоял на одной ноге. То есть вот все прошло через одну ногу, через пятку.
2: Да.
4: Вот. Если, ну, он, надеюсь, пошел к соседке, значит, у него
2: втором
4: все
2: случае,
4: хорошо.
2: Во втором случае соседка осталась довольна.
3: Да.
4: А, вот даже так?
2: Надеемся.
4: У нее комментарии взяли?
2: Не, надеемся, говорю.
4: А, или это твоя история?
2: Димка, ты к соседке ходишь?
3: Нет, там бабушка злая, я не хожу. Гром гремит, земля трясется.
2: Дарья, сосед ходит к вам?
4: Нет.
2: Тоже нет.
3: Ему не разрешает жена.
4: Да? Они периодически меня зазывают, у них там вечеринки всегда проходят. Но они, понимаете, когда я иду на работу, у них еще вечеринки идут.
2: А, еще идут.
4: У нас графики не совпадают, поэтому никак.
3: Ладно.
2: Ладно, дружите с соседями, друзья.
3: Под звуки молнии.
0: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой «Фит-сервис». Ленинского комсомола 43.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: за котлами в газовик.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: что было раньше. Раньше.
1: Прямо сейчас настало время разыграть 4 билета в парк Центральный имени Поленичка на аттракционы. А разыграем мы это в игре «Что было раньше». Прямо сейчас зазванивайтесь до нас по номеру телефона 21-103-7, код города 3537. Я назову пары. Какая-то составляющая из этих пар была раньше, какая-то позже.
2: Пары свадебные?
1: Да. Нет, что-то было изобретено.
3: Зендея и Том Холланд.
1: Ваша задача понять, что же было раньше. Вот у нас есть звоночек, да. Я вижу.
3: Алле. Алло.
2: Алло.
1: Не дышите.
3: Не дало.
1: Дышите. Не молчите.
2: Так не это, да. А то люди буквально вас примут.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
4: Александр.
3: Александр, ну что, вам сейчас нужно будет все свои ресурсы внутри мобилизовать по знанию каких-то предметов и постараться включить, ну, где-то удачу.
2: Да, потому что тут угадаю, не угадаю, еще да. Может сработать.
3: Итак, мы вам желаем удачи. Надо называть, что раньше. Итак, 3, 2, 1. Давай, Дарья, поехали.

0: Что появилось раньше, фотографии или фонограф?
1: Фотография.
0: Верно. Что появилось раньше, дирижабль или парашют?
1: Дирижабль.
0: Неверно. Что появилось раньше, механические часы или печатный станок?
1: Печатный станок.
0: Неверно. Что появилось раньше, компас или порох?
1: Порох.
0: Еще раз?
2: Порох.
3: Порох.
1: Порох.
0: Верно. Что появилось раньше, барометр или термометр?
1: Барометр, наверное.
0: Неверно. Итак, у нас 2 из 5 правильных ответов.
2: К сожалению,
3: да.
2: Не получилось.
3: Два, но ничего страшного, мы зато много нового узнаем.
2: Конечно. Нет, да. Про порох-то я знал, что он это вообще древнейшее изобретение. Угу. Ну, очень давно. А вот барометр-термометр, слушай, я тоже думал,
3: что... Я даже не знаю, что такое барометр.
2: Ну, погоду определяет. Да. Раньше, кстати, в домах, совсем раньше, можно было заметить такой прибор, он висел на стене и, в принципе, действительно указывал, какая погода нас ожидает.
3: Ага.
2: Это не, тебе не в интернете вот этот, знаешь, ты, вот, с пальцем своим.
3: Хорошо, я сейчас при помощи барометра буду уточнять. Ну, давайте у нас человек передаст все, что хочет.
0: Да.
3: Пожалуйста.
1: Ну, привет вам, всем, кто меня узнал.
3: Спасибо большое. Вам тоже удачи желаем. Хорошего вторника. Ну и звоните еще. Я думаю, в следующий раз обязательно повезет. Удачи. Да. Ну а Дарья, давайте на правах рекламы.
0: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений продолжает работать. На улице осень, но в душе лето. Самое время кататься на аттракционах, гулять с семьей, заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник 16:00 до 23:00, со вторника по воскресенье с 11:00 до 23:00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
2: Спасибо, Дарья.
3: Кстати, вот.
4: Пускай любовь играет.
2: Пускай.
3: Белый орел играет у нас. Как упоительно в России.
0: Орел.
3: Я даже вел их концерт.
2: Да, да.
3: Выпендриваюсь.
0: Куда ты вел?
2: Они даже были в студии здесь.
3: Да. А, да?
2: Да, привозили.
0: Да, в этом году.
3: А, в этом все понятно. И не тот я вел. Я чуть раньше. Чуть раньше концерт.
0: Ты думал, что ты ведешь все концерты в области?
3: Не, я думал, что они больше не приезжают после моего, когда я провел больше Морский.
0: Не туда ты завел, да?
3: Да, да, да. Нет. Это был 3 года назад, наверное. Так, Touch and Go послушаем. Также прогноз погоды и подведем итоги нашего эфира.
2: Да.
3: Кому отдадим мы кофе, узнаем. Может, Дашке отдадим?
2: Да? Нет.
3: Нет?
2: Она уже сегодня порцию свою приняла.
3: Арбузу.
5: Что было раньше?
6: Раньше.

0: Для счастья нужно нам довольно мало. Хотя бы выспаться на полную катушку. Для этого нам нужно одеяло и мягкая необходима нам подушка. В сети магазинов «Милый дом» подушка 70 на 70 сантиметров 329 рублей. Одеяло 140 на 205 сантиметров от 499 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 23 градуса днем до 27. В Ясном плюс 21 днем до 25. В Кувандыке, Медногорске плюс 18 днем до 22. Возможно, осадки. В Оренбурге плюс 17 днем до 21. Дождь с грозой. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
4: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Подушка шоу.
1: Самое время и самая классная песня как раз под занавес уже подушки шоу, когда чувствуешь, что эфир сегодняшний завершается постепенно.
2: Прощайте!
3: Наш дикий ангел Виталий Морозов.
1: Да ладно, я уже не дикий.
3: Ручной ангел Виталий Морозов.
1: И не ангел уже, да. А значит, как вы...
2: Полупокер.
1: Перестань.
3: Это вы, Дмитрий. Кто обзывается, тот сам так называется.
2: Хорошо.
1: Итак, как вы начали новое дело? Ваш первый шаг, каким он был? 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот такая тема у нас сегодня была. Давайте почитаем, что нам еще к этому часу написали. Аня пишет: «Хочу рисовать, всегда мечтала, пошла на курсы рисования в 30 лет». И, как говорится, никогда не поздно. Да? Ну, начинание хорошее. Валя пишет: решила вырастить свой огород на даче. Первый шаг — купила дачу. Ничего себе, Валя. Нормально.
3: Вот это первые шаги у людей.
1: Ага. Оленчик пишет: доброе утро, подушки.
2: Я захотел стать космонавтом. Первый шаг — купил ракету.
1: Космос.
2: Ракету. Объявил Луну нашей.
1: Да, да, да. Ленчик пишет: доброе утро, подушки. Вы знаете, я не верила. Я поменяла место жительства, номер дома, номер квартиры, и все к лучшему.
2: Это здорово.
1: Да. Это на самом деле классно, когда... Главное,
2: заключила,
1: наверное...
2: сделку с Ларисой Долиной. Не нарадуюсь. Правда, морозится 3 дня уже, да?
1: Ой, кошмар. А, ладно, что еще написали?
3: Ну вот Людмила нам пишет: винил, винил, винил, винил.
2: Это старое сообщение, да. Я не знаю, почему-то утром вчера писали нам. А-а-а. Сначала винил, потом винил.
1: Потом решили правильно написать.
2: Да.
3: Потом винил. Итак, вот еще сообщение от Лилии. Доброе утро. Когда-то начала новые отношения. Сделала первый шаг. Лайкнула его фото. Вот теперь женаты уже.
1: Вот видите, Дмитрий, а вы сегодня утверждаете, что лайк ничего не значит.
2: Ничего не значит лайк.
1: Вот, а вот люди...
2: Ну, если они списались потом, конечно.
1: Нет, первый он все равно.
2: Не знаю. Ну, все мы когда-то кого-то лайкали. Ты на ком женился, из тех, кого ты лайкал?
1: Вот я, кстати, женился, я никогда не... Ты что, мне не изобрели еще этих лайков, понимаешь?
2: Ты прям подошел и за плечо лайкнул, да?
1: Это вот, ну да, это так вот выглядело.
2: Это хорошо. Вот.
1: Так, ну ладно, давайте решать, кого отдадим сегодня.
3: Ну вот какое сообщение вам больше понравилось по душе? Вот что вам было?
1: Ну, зачитайте, наверное.
3: Я у вас спрашиваю. Мне вот понравилось сообщение Лилии про замужество неожиданное. Вот. Сообщение от Натальи. Первый шаг — прыгнуть с тарзанки. И чем дольше стоишь у края, тем
2: вот
3: дольше боишься.
2: Было,
1: да. Знаете почему?
2: Да.
1: А, потому что это как раз может быть девизом вот как раз сегодняшней темы и передачи. Как, еще раз зачитайте после тарзанки слова. Ну все уже, читайте, не надо кривиться.
3: Чем дольше стоишь у края, тем дольше боишься. Ты либо сам шагаешь, либо тебя подтолкнут. Поэтому решил, закрыл глаза, прыгнул. А с последствиями потом разберемся.
1: Вот, мне кажется, это как раз вот лейтмотив.
2: Идеально. Да, логическая цепочка. Спасибо. Да. Ну и Дарья сейчас нам на правах рекламы зачитает. Да, Наталья, пока ее поздравляем.
1: Она будет зачитывать про арбузы.
3: Нет, ну не про арбузы, я буду про кофе.
1: Давай, арбуз, арбуз, арбуз.
3: Это ты зачитываешь во вселенную, чтобы тебе даровался арбуз?
1: Арбуз.
2: Арбуз.
3: Я с тобой сегодня поделюсь.
1: Леопольд, подлый трус. Голова, как арбуз.
2: Вот видите еще, какие советские у него воспоминания. А вы у него про зумеров спрашиваете.
3: Так, а давай. Вот это сможешь продолжить? Кто стучится в дверь ко мне?
1: Это арбузы на ремне.
3: Наша Таня громко плачет.
2: Уронила арбуз.
1: Арбуз и мячик.
2: Да, да.
3: Ой, ну ладно. На правах рекламы.
2: Читай, читай.
3: Ничего себе ты музыку включил. Тут надо вот так. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день.
2: Но все это не сравнится с запахом арбуза.
3: Адрес: город Орск, проспект Ленина, 25, проспект Мира, 15, Пацаева, 21, проспект Орский, дом 7, остановка Юность, проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
2: Ждем вас в доме, штурвал удовольствий.
1: Не забудьте арбуз.
2: Да.
3: А давайте...
1: Пароль арбуз.
2: К сожалению, ручки наших специалистов заняты.
3: Может быть, на этой ноте мы и попрощаемся с нашими телеслушателями.
1: Да, пожалуй, пора уже. Чувствуется, что пора. Всем спасибо за сообщение, друзья, за то, что участие принимали сегодня в нашей беседе. Хорошего вторника всем сегодня. Пока. До завтра. До 7 утра.
2: Не напрягайтесь.
3: Да. Расслабляйтесь.
2: Да.
3: Мы рядом.
2: Виталий, дерните за палец.
1: Вы, вот вы рядом, а мне плохо.
2: Ты так родственникам говори. Ладно, друзья, пока всем, до завтра. Удачи.
3: Пока-пока.

0: Австралия. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о выделении 95 миллионов рублей на расселение жителей из ветхого и аварийного жилья с 2019 года, признанного таковым. Проект реализуется с помощью Фонда развития территории в рамках федерального проекта «Инфраструктура для жизни». Солнцев отметил, что у нас есть программа расселения из ветхого жилья в стратегии социально-экономического развития региона. Нужно сокращать количество непригодных домов. За последние годы программа переселения идет успешно. Успешно этот темп нужно поддерживать. Россияне все чаще допускают раздельное ведение семейных финансов. Как пишет «Московский комсомолец», особенно такой подход распространен среди молодых пар. При этом большинство семей все же сохраняет общий бюджет. 58% супругов совместно распоряжаются деньгами и согласовывают траты. Полностью раздельные финансы у 13% семей, еще 12% пользуются общими деньгами без согласования расходов. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин, об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5 месяцев, у мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше, более 2,5% против 2% у мужчин. В целом по стране показатель в июле составил 2,3% и остается вблизи исторического минимума. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
0: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: это я, Ту Степен, в эфире Радио Хит, что бы это ни значило, был танцевально. Сонь Федера и Поппи Баскомп. Дальше нас будут развлекать, да-да, много Поппи у нас с утра. Бывает, ничего страшного, главное, чтобы она была мягкая. Алекс Кенджи также услышим, ну и прогноз по праздникам. Будь с нами, доброе утро, смотри радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, о событиях, о праздниках в календаре на 8 сентября. Поговорим, что там подарит нам вторник-то. Интересный день. День посиделок на кухне, ну, мы все это любим. День также Бородинского сражения, 214 лет прошло, напоминаю. Международный день грамотности, это важно. День финансистов, с праздником вас. Всемирный день физиотерапии, или день специалистов по физической реабилитации. День извинений, ну, просить прощения, пожалуйста. День также у нас языков народов Российской Федерации. Тоже можно отметить. День Российской военно-морской базы ВМФ Российской Федерации, понятное дело. День ускорения свободного падения. Ну и все в целом из важных событий по мнению kalend.ru. Лирик слушаем, а также DJ Fresh и Temper City.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Где одеться студенту? В Мегарай.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, астрология, любимая для многих, слушаем.
2: Овен.
1: Вам не стоит полагаться на фортуну, она слепа. И не желая вас обидеть, может выкинуть любой фортель.
2: Телец.
1: Сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.
2: Близнецы.
1: Вы стоите на развилке, и все бы ничего, да вы стоите не в одиночестве. И дорогу выбирать не только для вас.
2: Рак.
1: Вы по магазинам ходите? Ну, если да, то возьмите кого-нибудь с собой вперед.
2: Лев.
1: Сегодня вам, возможно, понадобится хотя бы небольшая передышка.
2: Дева.
1: Ваш оптимизм будет настолько силен, что вы сможете справиться практически с любым делом.
2: Весы.
1: Наивысшую степень удовольствия вам сможет доставить лишь сознание удачно завершенного дела.
2: Скорпион.
1: Придется поступиться рядом амбиции, дабы не переживать слишком больших разочарований.
2: Стрелец.
1: Вам стоит повнимательнее отнестись к вопросу взаимопонимания. От того, насколько хорошо собеседник поймет вас, зависит многое.
2: Козерог.
1: Работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья.
2: Водолей.
1: Вы будете подобны скитающемуся рыцарю, вызывающему волнение везде, где появляется. С вашей силой может конкурировать лишь Купидон. Так действуйте сообща с ним.
2: Водолей.
1: Вам может понадобиться помощь специалиста. Возможно, это будет весьма дорого стоить.
2: Рыбы.
1: Вот так вот, друзья. Ну и давайте также рыбам зачитаем. По возможности относитесь к возможному, смотрите, к вопросу взаимопонимания посерьезнее. Собеседник, насколько хорошо вас поймет, зависит многое.
2: Рак.
1: Вот так вот, видите, все прыгает у нас зачем-то, не знаю. Дальше у нас Дим Билан, держи. Также Боб Синклар, Кеша, Ика, хит на все времена. И еще один хит на все времена. А вот от кого, узнаем совсем скоро, что это рокерское.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: Со саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера. Баннеры, стенды, световые короба. Брелоки, футболки, тарелки, подушки. Вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.
4: Макс!
3: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: Smells Like Teen Spirit с английского пахнет подростковым духом. Песня американской рок-группы Nirvana, вышедшая в далеком 1991 году. Давайте послушаем необычную версию.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
3: Категория 16+.
0: Партнер – батутный парк «Небо».
4: Если нет от щетины житья, нужно пену купить для бритья. Если шевелюры пышную оброс, купи машинку для стрижки волос. В сети магазинов «Милый дом» пена для бритья «Арко» 129 рублей. Машинки для стрижки волос в ассортименте от 449 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.

0: На Урале 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Для борьбы с ландшафтными пожарами в Оренбургской области привлекут самолет Ил-76 и вертолет Ми-8. Кроме того, в регион направлены две аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Режим повышенной готовности введен в 6 муниципальных образованиях. Самая сложная обстановка в Кувандыкском округе, Кваркинском, Нововорском и Беляевском районах. Региональные муниципальные расчеты вместе с сотрудниками МЧС России по Оренбургской области продолжают ликвидировать возгорание. В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в общественной палате. Общественники отметили, что льгота должна быть предоставлена без оценки нуждаемости всем беременным. Она может выглядеть как социальная карта, такими пользуются ученики и пенсионеры. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Саратов пострадали 10 человек, и в том числе трое детей. Об этом 8 сентября сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он также добавил, что в результате атаки дронов повреждения получили несколько домов в Саратове. Губернатор отметил, что на месте работают все оперативные службы. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты смог.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Катя на лайтах. Продолжаем мы это утро, да и пересекая уже плавно, можно говорить, добрый день. 11.05, Дати в эфире, Take Me There, а пока Шус и Капспорт в эфире с треком Only You. Продолжаем мы, чем заниматься-то? Ну, в неделю вкатываться, и во вторник тоже непросто, а нам остается только взять себя в руки, да, взять в руки то, что нам помогает достигать цели и идти вперед. Ты обеденный перерыв недалеко, так что поработали, покушали, поработали еще и по домам. Вот такой вот план, обычный, простой, но очень действенный.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
0: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 60. 58-41-40. Новотроицкий содовый завод.

обсуждаем мы, значит, как вы там начинали что-то новое, ваши первые шаги. Вот тут до сих пор приходит сообщение. Аня, например, пишет: всегда мечтала рисовать, вот пошла на курсы рисования в 30 лет, никогда не поздно. Ну, а вдруг вы мечтали, например, сообщение написать на портал смотри.радио, чтобы ваше послание услышал весь мир, еще и тут покрутился немножко на канале, так что покрутилось, да. Ну и пишите, пожалуйста, используйте также 8922-878-2929, например, да, это у нас и Telegram, и Макс, и все это покажем, зачитаем, передадим, ну и будет приятно кому-то из ваших родных и близких, а может быть и вам. Поэтому welcome, Ханна пока потеряла голову, послушаем Fast Boy и DJ Groove вместе с Иракли и Батиштей. В твоем ритме.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
6: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
7: «О, это чудо! Как прекрасно!»
6: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314 565 832 800 224.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80, улица Краматорская, 11В, улица Станиславского, 43, Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
8: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
9: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: хит на все времена.
1: И сегодня в рубрике «Хит на все времена» у нас The Beats and Styles, а также Папа Ди с треком «Take it back», творение, кстати говоря, у нас 2007 года.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Смотри вперед.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
0: Смотри.
2: Радио.
3: Когда заберу тебя.
4: Ну вот, собрал, пошел домой. Привет.
5: Привет, а да. Ты можешь хотя бы ради приличия? Ну, не, ну ты постоянно свою включаешь, давай. Заставку.
3: Не без тебя.
4: Сейчас, смотри. Этот эфир тебе отдам. Вот,
5: пожалуйста.
4: Можно так. В общем,
5: ладно.
4: Кристина Бурова у нас появляется. Сейчас будет вас развлекать тут.
5: Да, еще раз да. Ты беги, отдыхай.
4: Отлично.
5: Давай.
4: Да, обожаю. Говори всегда да.

0: Далее. Полдень. Это радио. Хит. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Администрация Орска прокомментировала ситуацию с ямой, которая много лет мешает орчанам спокойно передвигаться по тротуару. Напомним, ранее выходил репортаж о земляных работах в районе школы номер 27. Последствия раскопок мешали пройти к учебному заведению. В ответе администрации указано, что теплосети планируют завершить все земляные работы до конца сентября. После этого подрядчик обязан полностью восстановить территорию, вернуть в нормативное состояние тротуары, проезды и иные элементы благоустройства, нарушенные в ходе ремонта. Главным источником рабочего стресса в 2026 году россияне назвали нестабильность и неопределенность. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. На втором месте жалобы на руководство. При этом работодатели оценивают причины напряжения иначе. Нестабильность считают основным стрессовым фактором 59% компаний, а проблемы с руководством отметили лишь 17%. Заметно различаются оценки атмосферы в коллективе. Ее назвали причиной стресса 35% сотрудников и только 16% работодателей. В российских школах стартовал месяц профориентации. В течение почти 4 недель мероприятия пройдут во всех регионах страны. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Программа должна помочь школьникам лучше разобраться в разных профессиях и понять, какие направления им могут быть интересны. При этом речь идет не только о рассказах о специальностях, но и о практическом знакомстве с ними. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 19 копеек, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Начинаем новый час дословно с пустоты от Эбиен. Да, ее трек «Hello» так и переводится. И, в принципе, неудивительно, что мы начинаем именно так этот час, потому что 12.05 на студийных, а значит, новая часть дня для нас только открывается, и самое интересное еще впереди. Конечно, вам принимать решение, чем наполнить этот замечательный отрезок времени, но, конечно, хотелось бы чем-нибудь позитивным, приятным и дарящим вам хорошие, самые лучшие даже эмоции. А вот как себе это обеспечить, принимать решение, конечно, вам. Даже если вы на работе, помните, что работать можно как с грустью, так и с удовольствием. А вот какие эмоции испытывать, тоже решайте вы. Так что, если вдруг немного грустные или задумчивые, вы прямо сейчас можете улыбнуться и уже поднять свое настроение. А Радиохит сделает все, чтобы сделать его еще лучше при помощи музыки. Здесь же в эфире на Алекс Уоррен, Fever Dream. Далее следом Евгения Отрадная. Уходи, встречаем.
1: Смотри.

вместе из музыкального мира. Ищи в нашей группе ВКонтакте vk.com/hitorsk.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: Если день только начался, а работа уже успела вам надоесть, у нас есть то, что поможет вам вашу рутину разбавить. Виталий Морозов здесь, и обсудим кино. Виталь, привет!
2: Привет, Кристина. Да, всем здравствуйте, друзья. В этот четверг нас в кино ожидает новый мультяшный фильм с участием зверушек из вселенной Луни Тюнс. Это кролик Роджер, Даффи Дак. Ну, еще там ряд персонажей, я уж поросенок Порки, по-моему, я так это до конца всех не помню. Просто там, в этом фильме, новым героем станет хитрый койот, который все время гоняется за... У него даже есть имя — Веселый Бегун. Я, кстати, никогда этого не знал. Для нас, подростков, детей, в свое время этот персонаж характеризовался только двумя, даже не словами, а звуками. Вот мейк-мейк, вот этими вот. Таких мультиков было на самом деле много, и снято было много, их показывали постоянно, то есть, ну, мы периодически их смотрели и примерно знали, что к чему. И вот, получается, да, в середине, да, уже 2026 года по вот этому сюжету выйдет полнометражное кино, где мультяшные герои снова будут, так сказать, жить в мире, в реальном мире, в мире людей. То есть это будет совмещение анимации и реальных съемок. Как это уже бывало, опять же, в том же «Кто подставил кролика Роджера» была такая картина, «Космический джем» в 96-м году выходил с Майклом Джорданом. Вот о нем хочется поговорить как раз подробнее, но просто для того, чтобы примерно представлять себе, как это вообще выглядит, если вдруг вы подзабыли, потому что таких фильмов, ну, последний, по крайней мере, выходил в 2021 году, и это был как раз фильм «Космический джем 2».
1: Кстати, есть, их очень много стало выходить, именно продолжение каких-то фильмов детских, мультяшных
2: всяких. Да, абсолютно верно. Вот, это было продолжением, а сам «Космический джем», он вышел давно достаточно, получается, 30 лет назад, в 1996 году. Но, опять же, это не первая была картина. Первый был «Кролик Роджер», он был снят в конце 80-х, выпущен в конце 80-х
1: годов. Да, помним эти времена, все помним. Да.
2: И вот теперь это коллаборация, ну, я не знаю, как это назвать, она снова возвращается на большие экраны, и можно будет за этим понаблюдать. А вот сегодня как раз, ну, для того, чтобы как-то попривыкнуть снова, да, вспомнить, можно пересмотреть картину «Космический джем» 96-го года с категорией 6+, в свое время уж страшно любимая мною комедия, которую я еще смотрел на ВХС-кассете и засмотрел ее буквально до дыр. Ну, не знаю, жутко мне она нравилась.
1: Ну, а сюжет там есть?
2: Конечно. Ну, как же без
1: сюжета?
2: Ну, комедия
1: детская, да. Там может ничего и не быть, знаешь ли.
2: Ну, поскольку это мультяшная, тут, опять же, все герои вот этой вселенной Луни Тюнс. Я вот кролика все время забываю, как же его звали. Роджер-то он другой был, а вот этот серый кролик с морковкой-то он все время, да, у него же тоже какое-то имя было, а вот его я не помню. А, Бакс Банни, точно, как я мог забыть, да. В общем, там Бакс Банни со своей компанией, они противостоят мультяшным монстрам, инопланетянам, которые прилетели с другой планеты, и они решили поработить вот этих мультяшных героев. И вроде бы, ну, они сильны настолько, что никакого способа им противостоять практически нет, кроме одного. Мультяшки предлагают схватиться с ними на баскетбольном паркете, сыграть в баскетбол. И, ну, тот, кто выиграет, тот, собственно, если выиграют инопланетяне, они получают контроль,
1: планету?
2: Если можно так сказать, да, над мультяшками. Ну, и планету, соответственно. А мультяшки, если выигрывают, то инопланетяне улетают обратно на свою планету. Но поскольку инопланетяне, они же непростые такие, они берут навыки у самых лучших баскетболистов того времени. И не просто их берут, они их крадут буквально. То есть, ну вот хороший баскетболист, ну я не знаю, да, Майкл Джордан, у него крадут его талант, соответственно, он становится вообще никаким абсолютно баскетболистом, а инопланетянин, он, у него абсолютно вот все то, что умеет Майкл Джордан на площадке. Но дело в том, что Майкл Джордан не случайно, у него талант украсть не успели, потому что его мультяшки спасли. Но он, значит, они его берут в свою команду, он становится как и ментором, тренером таким, да, и игроком, который позволит обыграть вот эту очень мощную команду
1: инопланетян. Очень любопытный мультик получается.
2: Нет, классный, он очень классный. Он здорово нарисован, здорово сыгран, и Майкл Джордан там пришел с очень к месту, как действительно специалист, умеющий играть. Ну, не просто умеющий, а действительно талант, самый настоящий баскетбольный. И вместе с мультяшками они очень так органично там это действует. Это все, на самом деле, очень весело, смешно. Но, как бы, я бы, наверное, Морозовым бы не был, если бы не увидел в этом все-таки ростки какой-то спортивной драмы, которые там пробиваются.
1: Давай.
2: В любом случае, потому что фильмов на тему спорта на тот момент уже было достаточно много, а, по-моему, про баскетбол вообще были одни из самых популярных фильмов.
1: Логично.
2: И они, в общем-то, продолжаются, да, сейчас. И в каждом, в общем, из них, конечно, проглядывалась какая-то драма. И мне кажется, что в этом мультике без нее тоже не обошлось. Это и игроки, которые постепенно, да, уже свой, как сейчас говорят, prime возраст переходят, то есть, да, постепенно стареют, теряют свои навыки и могут оказаться запросто где-то на обочине без какой-то помощи, да, от кого-то и так далее. То есть это, ну, в мультике все равно так или иначе, это немножко такая тема, которая скрыта за всей вот этой мишурой из мультиков там.
1: Никто не вечен.
2: Приключений.
1: Зато я представляю, как все начали возмущаться, если, допустим, Майкла Джордана там сделали старичком.
2: Нет, он там как раз вот именно в самом таком своем возрасте, когда он просто был самым популярным.
1: Бог баскетбола.
2: Да, абсолютно верно. Так что очень веселая комедия, можно посмотреть, опять же, вместе с детьми, категория 6+, «Космический джем», вот об этом мы сегодня говорили.
1: Виталий Морозов, Кристина Бурова в рубрике «Киногуд». Оставайтесь с нами, слушайте музыку.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. «Киногуд» на «Радиохит». Еще больше выпусков ищите в подкастах на «Яндекс.Музыке». 16+.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Высокие цены никому не нравятся. Но эта беда нам совсем не знакома. Мы точно знаем, куда отправиться. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» грабли садовые в ассортименте от 55 рублей. Доска разделочная «Бамбук» от 129 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Алексей Набурова все еще на связи. И, кстати говоря, не только я могу устроить здесь перекличку. Вы также можете оказаться в эфире и сказать все, что вам нужно. А для этого нужно лишь 5 минут вашего времени и желательно интернет, чтобы отправить сообщение. Открывайте портал smotri.radio, набирайте номер 8922-878-2929 и пишите в Максе или Телеграме. Где угодно нас можно достать и написать все самое важное, чтобы мы сообщили здесь в эфире и показали на нашем канале Смотри Радио. Кстати, о сообщениях написал Виктор. Всем привет из Педа, юху! И Алексей поделился. Привет с работы, Наташ, скоро буду. Вот это да, можно я тоже буду заканчивать в это время работать? Ну, пожалуйста.

пожалуйста. Ну а вы, дорогие друзья, тоже рассказывайте, откуда вы нас слушаете. Нам будет очень интересно узнать. А пока вы пишете, мы вернемся к музыке. Джоэл Кори, Виспер, далее, а потом небольшая рекламная пауза.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
0: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо».
3: Сейн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом.

0: Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске эвакуировали студентов индустриального колледжа. Причиной стало сообщение о минировании, поступившее в учебное учреждение. На месте работают спецслужбы, занятия отменены, студентов распустили по домам. Информация уточняется. Плотная дымка зависла над Орском. Город затянут смогом. Дома и другие объекты плохо виднеются за серой пеленой. Особенно заметно это на открытых участках города. Отметим, что в Оренбургской области продолжается борьба с крупными ландшафтными пожарами. Возгорание действует сразу в нескольких территориях региона. Однако на данный момент официальной информации о том, связано ли появление смога в Орске именно с пожарами, нет. Россиянам посоветовали сразу удалять использованные смс-коды подтверждения. С такой рекомендацией выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По его словам, старые сообщения могут помочь мошенникам понять, какими банками, маркетплейсами и другими сервисами пользуется человек. Также рекомендуется отключить показ уведомлений на заблокированном экране, использовать пароль или биометрию для защиты телефона. Если код пришел без запроса, удалять его сразу не советуют. Сначала лучше проверить, какой сервис отправил сообщение, но не переходить по ссылкам из СМС. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радиохит.
1: Это был Бауза и его трек «Магнетик». Пользуемся его магнитной энергией, чтобы притянуть все необходимые силы для самого яркого проживания этого дня. А вот с вашими эмоциями и чувствами продолжит работать Радиохит. Наверное, волну вы уже настроились, осталось приложить совсем небольшие усилия, послушать подходящую музыку, и дела точно пойдут в гору. Повторяйте, присоединяйтесь к нам, а мы подставим что-нибудь подходящее для вашего настроения.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Итак, дамы и господа, участники дорожного движения, у нас для вас важная информация. Илья Дорогов, Костя Макаров здесь, привет.
2: Дамы и господа, у нас тут конферансье, а не ведущий на Радиохит и Смотри Радио, Кристина Бурова. Всем привет, всем здрасте.
3: Да, друзья, всем день добрый. Ну что, давайте предлагаю начать сегодняшнюю рубрику с дорожной обстановки. Дело в том, что, я думаю, все прекрасно видят и знают, что у нас сейчас в восточной части Оренбуржья горит много полей. В связи с этим на дорогах образовываются такие вот туманы.
1: Пораженные участки.
3: Ну, действительно, видимость на некоторых участках дорог очень сильно падает. В связи с этим и происходит ДТП. И вот буквально недавно у нас информация прошла о том, что на трассе между Новоорском и Кваркино ограничивали движение. Но, как бы, в любом случае, если вы запланировали поездку в какую-либо дальнюю сторону, имейте это в виду.
1: Записали.
3: Да. Так, идем далее. Значит, в России отменят штраф за непристегнутый ремень безопасности в очереди на АЗС.
2: Логично.
3: Вот. Ну, на самом деле, не все так радужно, как из этого заголовка следует. По крайней мере, вот эта вся ситуация в данный момент коснется только Волгоградской области.
2: Я так понимаю, там просто стоят где-то камеры...
3: Ну, по факту там случился такой прецедент, что средства фото и видеофиксации сработали, когда машина стояла в очереди на заправочную станцию, то есть не двигалась по дороге, но все-таки этому автомобилисту пришел штраф за то, что он был не пристегнут.
1: А правосудие-то было, нет?
3: Вот.
2: Вот сейчас вот его и восстанавливают.
3: Ну, по факту получается, да, правосудие сейчас восстанавливают, то есть этот проступок признали малозначительным, поэтому сумму взыскивать не будут. Об этом сообщила, значит, официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2: Мне нравится малозначительным. Не незначительным, а мало. То есть значимость какая-то присутствует.
3: Ну, конечно, да. Так вот, руководство областной госавтоинспекции распространило подход и на другие похожие случаи. То есть автомобилистов, ожидающих топлива с непристегнутым ремнем, решено больше не привлекать к ответственности. И, соответственно, если постановление уже оформлено, его пересмотрят. Для этого достаточно будет всего лишь обращение ведомства. Угу. На самом деле, мне кажется, просто бы на этих участках отключали бы камеры, и все было бы замечательно.
1: Что ли, повесили?
2: А кто себя отрабатывать будет?
3: Причем вот такой вот схожий случай ранее произошел еще, ну, как бы резонансный, в Саратовской области. Там камеры штрафовали автомобилистов, которые были вынуждены вставать под запрещающий знак из-за очередей за топливом. То есть стоянка и парковка была там запрещена, но люди, соответственно, стояли. И людям, соответственно, приходили штрафы за это дело. Вот. Это как бы тоже все отменили. Все замечательно.
2: Ну...
1: Ну и хорошо.
2: Ну и хорошо. Что еще добавить?
3: Да, согласен. Так, ну и еще у меня есть одна новость о том, что представлена лимитированная Lamborghini.
2: Ой-ой-ой, у нас же у всех по Lamborghini.
3: Да, так вот.
1: Скоро будет, ну
3: так вот, итальянские производители суперкаров в коллаборации с британской, значит, компанией, известной по производству товаров для детей, представил новую детскую коляску. Так вот, вот такая вот лимитированная версия. Тираж модели составил 500 единиц, а цена составляет за такую детскую коляску порядка 333 тысяч рублей.
1: Я
3: в переводе на наши деньги.
2: Слушай, ну 330 тысяч рублей
3: за Lamborghini, да?
2: Я, знаешь, я сейчас такой думал, ну там типа 2 мульта, 3 мульта, может быть. Ну, а тут всего 300 тысяч.
3: Ну, слушай, круто же на самом деле звучит. Я купил Lamborghini за 333 тысяч.
2: Подъезжаешь к детскому садику, паркуешься. А она еще такая со спойлером низенькая.
3: Смотрите, в конструкции предусмотрен отдельный, отделанный кожей бампер, изготовленная вручную методом литья ручка, тормозная педаль в стиле настоящих автомобилей Lamborghini, а также полноценная подвеска с желтыми пружинами и колеса для бездорожья.
2: А там вот тормозные суппорта есть там какие-то красные?
3: Вот, прикол. Ну, да, прикол на самом деле. Напишите, друзья, кто хотел бы себе такую коляску.
2: Я с кровью молока поглощал богатство.
3: Да, да, да. Ой, не знаю, мне кажется, очень прикольная новость.
2: Да, прикольная. Конечно. Ну, будем надеяться, что у нас хотя бы такая Lamborghini будет.
3: По цене гранты.
2: Да, по цене гранты, супер. Ребят, давайте двигаться дальше по этому дню. Будем сопровождать все, естественно, классной музыкой, которая будет звучать в эфире Радио Хит.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радио Хит.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39. 22-49-39.
3: Как забрать ребенка к школе в одном месте? В Мегарай. Блузки, юбки, брюки, пиджаки и костюмы. Банты, гольфы, майки и носки. Мегарай. Все нужное к школе выгодно покупай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля. Шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри. Салаты. В Точке без алкоголя. Поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ой, как мне нравится эта традиция. В последнее время, сами уже заметили, да, очень много треков про любовь, и я думаю, это не просто так. Это для того, чтобы вы вдохновлялись и также действовали, украшали свои моменты самыми лучшими событиями, ну и, конечно, приятной музыкой. Ну, а чтобы эти моменты были, иногда нужно и проявляться, инициативу свою тоже показывать, и вы можете это сделать в том числе при помощи нашего эфира «Смотри радио». Даже не можете, а должны так сделать, потому что, мне кажется, неожиданный такой подарок уж точно обрадует вашу вторую половинку или возлюбленную, или возлюбленного, раз уже на то пошло. Итак, у нас есть наш портал смотри.радио, где любое ваше послание можно оставить. Ну или номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Действуйте.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Когда покупки разные нужны, любые мелочи особенно важны. Отправляйтесь смело в «Милый дом». Все, что нужно, по отличным ценам в нем. В сети магазинов «Милый дом» детские пижамы для мальчиков и девочек 399 рублей. Полотенца «Париса Хоум» в ассортименте от 246 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: На Урале 14 часов. Это радио Хит.
1: Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. К борьбе с крупным ландшафтным пожаром в Белеевском районе Оренбургской области подключился вертолет Ми-8. Он уже сбросил на очаги возгорания 15 тонн воды. А также с воздуха пожар тушит самолет Ил-76. На его счету еще 42 тонны сброшенной воды. Всего группировку увеличили до более 260 человек и 60 единиц техники. По данным МЧС Оренбургской области, угрозы населенным пунктам сейчас нет. Судебные приставы Ленинского районного отдела Оренбурга совместно с госавтоинспекцией провели рейд и выявили водителя, который систематически нарушал правила дорожного движения. На его счету 168 неоплаченных штрафов. Общая сумма задолженности по исполнительным производствам превысила 4 миллиона рублей. На его автомобиль Toyota Camry 2020 года выпуска судебные приставы наложили арест. Иномарку поместили на специализированную стоянку. Если должник не расплатится, автомобиль реализует в установленном законом порядке. Этим летом электросамокаты раздражали россиян заметно сильнее, чем курьеры на электровелосипедах. Такие результаты показал соцопрос. Самокатчиков назвали 53% респондентов, курьеров 12%. Еще примерно четверть опрошенных заявили, что одинаково недовольны и теми, и другими. С самокатчиками граждане сталкивались чаще. Большинство участников исследований видели их практически каждый день. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Это был Джонас Блу с его треком «Girl». И знаете, наверное, я всегда вам говорю о том, что нужно смотреть перевод песен, чтобы узнать их глубину и, в принципе, смысл. Но это не из тех мелодий. Почему? Потому что я считаю, что, в принципе, тут достаточно той энергии, которую эта песня дает. Именно она заряжает вас. Хочется танцевать, делать громче, веселиться, мотать головой, руками, ногами, чем угодно. Главное, чтобы это было удобно, потому что энергия появляется моментально. И мне кажется, такую вот историю, которую дают нам мелодии, нужно тоже подкреплять, получать и непременно пользоваться. Давайте забудем о смысле любой песни, просто повеселимся все вместе здесь, в эфире Радио Хит. Боб Синклер и Киеза, I Can't Wait. Далее по курсу, следом демо «Солнышко» встречаем, делаем громче.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Unmail Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером Hit Music Chart был Ave и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником, монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Ну что ж, я к вам с хорошими новостями. Что-то много я говорю про искусственный интеллект, и чаще всего это не в очень хорошем смысле. Исправляюсь, теперь в хорошем расскажу вам о том, как он сможет тормозить старение. С помощью нейронок ученые создали препарат, который возвращает молодость. Молекулу препарата спроектировали с помощью генеративного искусственного интеллекта. Он помог подобрать структуру под нужную белковую мишень, а спустя 3 месяца у пациентов снизился расчетный возраст организма. Впервые клинические испытания лекарства, которые помог создать искусственный интеллект, показали потенциальный эффект против старения. И это, конечно, круто. А самое главное что мы с вами однозначно доживем до момента, когда эти лекарства появятся на полках. Ну или, по крайней мере, все идет хорошо, и будем надеяться, что все будет так же идти славно. Ну а пока мы ждем этого события, послушаем музыку, так время пролетит быстрее.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Чтобы необходимые покупки совершить, в магазин наш надо срочно поспешить. Называется он просто «Милый дом». Все, что нужно, вы всегда найдете в нем. В сети магазинов «Милый дом» хозяйственные тележки «Рыжий кот» в ассортименте от 549 рублей. Резиновые перчатки от Тела от 36 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
3: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 250807.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Не забываем делиться вашими сообщениями. Здесь в эфире Радио Хит написал Сергей Иванович. Опять много-много-много приятностей. Пишет он: добрый день, Орск, Кристина Бурова, улыбок, веселья и радости. А Камчатке Озерновскому добрый вечер. И, конечно же, огромное количество сердечек, которые я также отправляю вам, Сергей Иванович. Спасибо большое, что поднимаете настроение нам всем. Камчатка Озерновский, огромнейший привет. Ну и вам, Сергей Иванович, в том числе. Хорошо отдохнуть и, конечно же, потратить свой уже вечер с пользой. Далее мы устроили перекличку в наших группах ВКонтакте, Телеграме и Максе под названием «Смотри радио», чем вы сейчас занимаетесь. Заходите, пишите, тоже делитесь с нами. Ну, а вот Дарья Иванова, допустим, работает. Не знаю, кто это такая, но работайте, работайте, Дарья Иванова. Написал также Александр Пурло: после насыщенного юбилея гуляю по современным районам Минска. Вечером уже улетаю.

в Москву. Ну что ж, погуляли и хватит. Еще раз с прошедшим днем рождения вас, Александр. Ну а мы продолжим, получается, освещать хорошей музыкой ваш досуг в том числе. Ну и, конечно, вас радовать, дорогие радиосмотрители, хорошей музыкой. Встречайте ее.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Полезной быть должна любая нам покупка.
2: И чтоб прекрасны были и душа, и тело.
1: Колготки новые купить совсем не шутка.
2: И чистить обувь, чтоб всегда блестело.
1: В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур 40 Дэн» 149 рублей. Губка для обуви в ассортименте от 22 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 21, вечером ожидается плюс 14, этой ночью плюс 12 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23, вечером температура опустится до плюс 17, ночью до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, вечером столбик термометра опустится до плюс 9, ночью еще на 3 градуса ниже до плюс 6. И в Оренбурге сейчас плюс 17, вечером плюс 15, ночью ожидается плюс 11 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Deep Dark» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Для борьбы с ландшафтными пожарами в Оренбургской области привлекли самолет Ил-76 и вертолет Ми-8. Кроме того, в регион направлены две аэромобильные группировки из Самарской и Ульяновской областей. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Режим повышенной готовности введен в 6 муниципальных образованиях. Самая сложная обстановка в Кувандыкском округе, Кваркинском, Новоорском и Беляевском районах. Региональные и муниципальные расчеты вместе с сотрудниками МГУ МЧС России по Оренбургской области продолжают ликвидировать возгорание. В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в общественной палате. Общественники отметили, что льгота должна быть представлена без оценки ненуждаемости всем беременным. Она может выглядеть как социальная карта. Такими пользуются ученики и пенсионеры. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Саратов пострадали 10 человек, в том числе трое детей. Об этом 8 сентября сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Он также добавил, что в результате атаки дронов повреждения получили несколько домов в Саратове. Губернатор отметил, что на месте работают все оперативные службы. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 59 копеек, 100 тенге 18 рублей 99 копеек, юань 12 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Шатунова на Радиохит.
1: Вот так вот, плавненько, даже не очень быстро, но все же мы добрались до середины этого дня, и это здорово. 15.05 на наших студийных, и, конечно, настроение потихонечку поднимается, потому что мы ближе и ближе к концу рабочего дня. Пора бы уже, конечно, планировать свой досуг, возможно, как-то развлекаться уже с этого самого момента, если хотя бы большую часть работы вы уже выполнили, да и, в принципе, для настроения чуть-чуть всегда можно себе позволить. В общем, принимайте решение сами, какое настроение вы выбираете на ближайшее время. Ну а мы, конечно же, сопроводим вас самой подходящей музыкой в самом-самом замечательном радио в ближайших окружностях, скажем так. В общем, Радиохит с вами. Наслаждайтесь, делайте громче, веселитесь и пойте с нами.
2: Поймай настроение. Смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Проверяю вашу память. А ну-ка, какое сегодня число? Да, да, 8 сентября, если вы успели ответить. И что же мы можем отметить в эту дату? Мы можем отметить день посиделок на кухне, день повиновения в память защитников Ленинграда, павших и живых. У этого события юбилей, 85 лет, конечно же, помним. День Бородинского сражения, 214 лет событию. Международный день грамотности, у него также юбилей, 60 лет. Юбилей у праздника, день финансиста. Ему 15. Также день извинений. Это тоже важно. Если вы где-то провинились, непременно извинитесь. Всемирный день физиотерапии. День специалиста по физической реабилитации. Опять юбилей. Сегодня много праздников. 30 лет этому событию. День языков народов РФ. День Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ. День ускорения свободного падения. День сериала «Звездный путь». Международный день солидарности журналистов. А дальше пошли скучные. Нам не нужны праздники. Давайте посмотрим, что еще можно отметить в других странах. День мечтателя в Польше. И мы тоже можем помечтать. День благополучия там же. День добрых новостей в Польше тоже. Там прямо очень много хороших праздников. Можно отмечать их и здесь, я думаю. День волонтера в Испании. День сельского хозяйства в Аргентине. 170 лет событию. Ну и день финикового хлеба с орехом. Да, мы все знаем, откуда этот праздник. Конечно же, из США. Там еду любят. Ну и в принципе, можно перейти, я думаю, уже к именинникам нашим. Адриан, Георгий, Виктор, Мария, Дмитрий, Петр, Роман и Наталья отмечают свои именины. Конечно же, всех причастных поздравляем как с праздниками, так и с именинами. Ну а продолжаем праздновать все так же с Радио Хит. Информация была предоставлена сайтом какойсегодняпраздник.ру.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?
0: Каждую субботу в 6 вечера «Назад в чарты». Мы отправляемся туда, где песни были на первых строчках хит-парадов. А каждый трек становился саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на «Смотри радио» «Назад в чарты». Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

0: Неудивительно, если у вас совсем скоро перерыв на перекус, особенно если вы это еще не сделали, мне кажется, эта информация вам понадобится. А вот даже не буду говорить про поколение зумеров, буду говорить абсолютно про всех, что мы делаем, когда отправляемся, есть и в нынешнее время. Конечно, конечно, берем с собой телефоны, компьютеры, смотрим сериалы, рилсы, все что угодно, главное, чтобы не есть в тишине, что в принципе, на самом-то деле, намного полезнее, чем то, чем мы занимаемся. Привычка смотреть видео за едой убивает пищеварение. Так нам говорят диетологи. По словам врача, человек хуже переваривает пищу, не замечает насыщения и переедает. Это может привести к проблемам с желудком, лишнему весу и ожирению. Так что, дорогие друзья, следим за здоровьем, желудок свой не мучаем. Если есть возможность, конечно же, телефончик откладываем. Ну, поесть, ну, это 5 минут. Ну, потом можно зайти в свои вот эти телефоны и гаджеты. А пока вы едите, можете мозг с собой взять, с ней веселее, не помешает.
1: Мое настроение. Смотри радио.

0: нужна спортивная форма? В Мегарай костюмы, футболки, шорты, топы, лосины, велосипедки, кроссовки и кеды. Мегарай. Выгодно одежду для спорта покупай.
1: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в Пикселе все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом пикселе.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Знаете, есть выражение «хуже уже не бывает», а я думаю, что сейчас все прекрасно, и говорить «лучше уже не бывает» в принципе можно, особенно, что, как правило, по закону подлости как раз-таки все работает наоборот, хочется, чтобы и здесь все так работало. Ну а чтобы ваш день стал лучше, конечно же, нужно порадовать себя и своих родных и близких, от этого всегда на душе приятно становится, ну согласитесь, и не обязательно ждать от них проявления, а можно начать самому и смотреть на их удовлетворительную, скажем так, реакцию. Вы можете это сделать у нас в эфире «Радио Хит». Я напоминаю, просто невзначай, что у нас есть портал smotri.radio, что у нас есть номер 8922-878-2929, где вы можете оставить свои сообщения в Максе или Телеграме. И именно здесь и работает чудо, потому что потом это светится и в эфире, и на нашем канале «Смотри.Радио». И если вдруг получатель это сообщение увидит, то точно приятно удивиться, а самое главное, порадуется, чего мы все и хотим. Действуйте!
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина 80, улица Краматорская 11В, улица Станиславского 43, Новотроицк, улица Мира 12. Подробности у продавца-консультанта.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824.
2: О, Алина. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске плюс 23. Вечером ожидается плюс 14. Этой ночью плюс 12 градусов. В Ясном данную минуту плюс 23 также. Вечером температура опустится до плюс 17. Ночью до плюс 13. Кувандыке и Медногорске плюс 19 на данный момент. Вечером слабо термометра опустится до плюс 9. Ночью на 3 градуса ниже до плюс 6. И в Оренбурге сейчас плюс 15, как и вечером. Ночью ожидается плюс 11 градусов. Информация предоставлена с сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Правительство Оренбургской области официально сообщило об ограничении движения. С 14.30 8 сентября закрыт участок дороги Орск-Шильда границы Челябинской области с 33 по 55 километр от Новоорска до села Тасбулак. Причина – сильное задымление и ограниченная видимость из-за ландшафтного пожара. В Оренбургской области резко похолодает, температура опустится ниже климатической нормы. Об этом предупреждают синоптики. Судя по прогнозу Гидрометцентра России, в Оренбурге дождь начнется в четверг утром, и идти он с разной интенсивностью будет до вечера пятницы, два полных дня. В четверг, 10 сентября, будет особенно холодно. Днем температура опустится до плюс 16, а ночью до плюс 8. Но к выходным станет теплее, хоть погода и останется пасмурной. А солнышко выглянет из-за туч только в начале следующей недели. 42% опрошенных россиян заявили, что в их семье бабушки и дедушки постоянно сидят с внуками. Кто-то забирает детей на выходные, кто-то водит в школу и на секции, другие приглашают внуков на все каникулы. Некоторые россияне и вовсе живут все вместе по несколько поколений в одном доме или квартире. Около трети респондентов рассказали, что у них бабушки и дедушки помогают с внуками нечасто, но стараются по мере сил. Все дело в том, что кто-то работает даже на пенсии, у кого-то родные живут далеко, а каждый пятый рассказал, что у них и бабушки, и дедушки вообще не помогают и не принимают участие в воспитании внуков. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 19 копеек, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да, да, да, еще раз да, я остаюсь с вами на связи, и мы продолжаем готовиться уши к вечеру, тем более, что вечером, скорее всего, вы будете свободны, а значит, скорее всего, вы также считаете каждые часы до этого самого чудесного момента. Ну что ж, осталось совсем немного, буквально часика будет 17:00, а значит, что значит, вечер наступит. Так что нам буквально осталось совсем чуть-чуть, и это время нам дано для того, чтобы закончить все свои рабочие дела, ну и, конечно же, спланировать вечер, чтобы этот вечер прошел уж точно хорошо и с хорошей стороны памятно. Ну что ж, с планами определяться, конечно, вам. Мы вам идейки еще однозначно подарим. Ну и, конечно же, все это будет в комбо с самой хорошей подходящей музыкой. Another 54 Ultra Talk to You. Далее, следом корни, это ты объявил войну.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки. А любимый человек скажет:
5: «О, это чудо! Как прекрасно!»
4: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
6: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Не грузятся новости. Интернет пропал.
8: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
7: Прикинь, и даже без интернета.
8: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

А я к вам вновь со свежими новостями. Обручальные кольца подорожают на 10-15% в России в 2027 году. Да, даже до них добрались. С 1 сентября ужесточили правила добычи золота. А налог для ювелирных производителей вырос с 20 до 22%. Итог, если сейчас пара обручальных колец в среднем стоит 80 тысяч рублей, то после Нового года они подорожают уже до 92 тысяч. Да, разница, в принципе, ощутимая, так что, дорогие друзья, если друг друга любите, женитесь пораньше, да, до Нового года желательно. Ну, в общем, я вас предупредила, если вдруг кого-то это сподвинет сделать предложение раньше, это будет, конечно, здорово. Ну, а музыку для всех ваших самых приятных действий берите где? Конечно, на радио Хит, у нас ее достаточно.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой, фит-сервис. Ленинского комсомола, 43.
2: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодеждой и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская, 1. Орск, центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смартфоне.

как же я вам не напомню о нашем хит-мюзик-чарте. Кто не знает, у нас есть, да, хит-мюзик-чарты — это подборка ваших самых любимых песен, потому что голосуете за них именно вы. Но вы открываете портал smotri.radio, там вкладку хит-мюзик-чарт, а вот здесь есть набор песен, которые вы можете оценить. И мы, конечно же, за вашим выбором следим, подводим итоги каждую неделю в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера, чтобы вы слушали только свои самые любимые песни. Так что действуйте, если не знаете, что оценить, продолжайте слушать, чтобы узнать. Холлифейма «Нежность» далее по курсу, следом Бауза, Магнетик встречаем.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирования и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок» 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Стратегия развития Оренбургской области до 2036 года включает обновление образования. К 2030 году построят 5 новых школ на 5700 мест, а в ближайшие 2 года капитально отремонтируют 24 школы и 5 детских садов. Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул, что высшее образование сфокусируется на востребованных специальностях – робототехнике, автоматизации, продовольственной безопасности и биоэкономике. Флагманский проект – межуниверситетский кампус с лабораториями и технопарком – расходы на науку увеличат втрое. Медногорский медно-серный комбинат продолжает масштабную экологическую акцию по озеленению городских территорий. В этом году улицы и скверы Медногорска украсит 1000 гортензий. Для реализации проекта из питомника Самарской области были привезены саженцы возрастом от 3 до 7 лет. В акции приняли участие 34 работника комбината, представители разных цехов и отделов, а также партнеры комбината ООО «Хозбытсервис». В ближайшее время еще несколько сотен кустов будут посажены на площади Ленина у Центральной библиотеки и в лагере «Лесная сказка», а также на территории предприятия. Обручальные и помолвочные кольца в России в следующем году могут подорожать на 10-15%. Сейчас среднюю стоимость пары колец эксперты определяют примерно 80 тысяч рублей. В следующем году она может приблизиться к 92 тысячам. Среди причин возможного роста называют изменения в регулировании золотодобычи и высокую стоимость самого металла. Одновременно могут вырасти цены на бриллианты. С 1 сентября термин «бриллиант» разрешено использовать только для обозначения природных камней. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 19 копеек, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей и вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Вот видите, время пролетело очень быстро, и я вам говорю с удовольствием. Добрый вечер, дорогие радиосмотрители. 17.06 на наших студийных, и мы уже готовы и заряжены лететь с работы, куда наша душа нас понесет. Ну или по рутинным задачам, каждому свое. Самое главное, что мы станем посвободнее, это, конечно же, подарить нам море возможностей и положительных эмоций. Хотя их можно испытывать и сейчас, никто нам ничего не запрещает, тем более мы планируем вечер, а значит, настроение должно подняться. Радиохит вам с этим также поможет в нашей рубрике «Хит Холидей». А пока мы ее ждем, послушаем музыку. «Heaven I Run» далее по курсу, следом «Сагдиана», «Сердце Магнит».

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну а что было сегодня? Сегодня день поминовения в память защитников Ленинграда, павших и живых. 85 лет событию, юбилей. Также мы можем отметить день посиделок на кухне, а почему бы и да. День Бородинского сражения, 214 лет ему. Дальше опять праздники юбилейные. Международный день грамотности, 60 лет. День финансиста, 15 лет. День всемирной физиотерапии, день специалистов по физической реабилитации, 30 лет событию. Ну и день сериала «Звездный путь», ему 60 лет. Помимо этого, есть также у нас сегодня день извинений, и это важно. День языков народов РФ, день Новороссийской военно-морской базы ВМФ РФ и день ускорения свободного падения. А еще есть и Международный день солидарности журналистов. Вот такие праздники в России. Выбирайте и празднуйте. Кстати говоря, можно выбрать и заграничных тоже. А кто нам запрещает? День благополучия, добрых новостей в Польше, а также день мечтателя тоже в Польше. День волонтера в Испании. День сельского хозяйства в Аргентине, 170 лет ему. День иного взгляда в США. Ну, там же праздник, день финикового хлеба с орехом. Да, как всегда, праздники про еду. Ну, а мы перейдем к именинникам, чтобы про еду много не разговаривать. У Адриана, Георгия, Виктора, Марии, Дмитрия, а также Петра и Романа и Натальи сегодня именины. Всех причастных мы, конечно, поздравляем и с праздниками, и с именинами. Ну, а праздновать будем с Радио Хит. Информация была предоставлена с сайтом какой сегодня праздник.ру.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Если вдруг что-то купить очень нужно, в наш магазин приезжайте дружно. Название наше любому знакомо. Найдется здесь все для семьи и для дома. В сети магазинов «Милый дом» кухонные весы в ассортименте от 249 рублей. Машинки для удаления катышков на одежде от 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Да-да-да, мы вновь готовы дарить вам вкусные подарки за ответ на вопрос, на который ответит каждый школьник. Ну, не славно ли? 21-137, код города 3537, наш студийный. Прямо сейчас кто туда позвонит, получит возможность забрать наш вкусный бонус. Еще раз повторяю, 21-137, код города 3537. Мы ожидаем ваших звоночков, чтобы понять, кто сегодня хочет получить вкусную коробочку, скажем так, очень сладкую, наполненную самыми разнообразными видами пищи. Что, кстати говоря, я попробовала, и мне очень понравилось. Я даже позавидую победителю. Кстати говоря, возможно, прямо сейчас он нам звонит. Давайте возьмем трубочку. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Как вас зовут?
2: Сергей.
1: Очень приятно, Сергей. Рассказывайте, как давно вы в Оренбургской области?
2: Ну, где-то лет последних 41, наверное.
1: Ой, ну это достаточно внушительное, знаете, число. Я думаю, на мой вопрос вы ответите. Попробуем?
2: Постараемся, да.
1: Давайте. Цены на жилье растут с каждым годом. Попробуйте вспомнить, сколько стоила двухкомнатная квартира в переулке Театральном, это же Комсомольская площадь сейчас, в 2000 году. А. 20 тысяч рублей. Б. 50 тысяч рублей. В. 90 тысяч рублей.
2: Ну, я думаю, третий вариант 90.
1: Вы уверены?
2: Ну,
1: я всегда так спрашиваю.
2: Не помню таких цен.
1: В общем, третий вариант выбираем, да?
2: Да, третий.
1: Давайте проверим. Конечно, конечно. Очень жаль, что мы не помним таких цен. Но вы угадали, поэтому за счет этого вы зато получаете вкусный бонус. В целом, разброс стоимости двухкомнатного жилья в Орске был примерно от 90 до 120 тысяч. В зависимости от района, 50 тысяч там, к сожалению, нигде не фигурировало. Поздравляем вас, Сергей. Даем возможность передать кому-нибудь приветы.
2: Да, всем привет. Тете моей привет. У нее сегодня день рождения. Хочу поздравить Елену.
1: Отлично.
2: И всем горожанам с прошедшим днем города.
1: Ну что ж, спасибо большое за игру. Оставайтесь с нами на линии. Ну и, конечно, поздравляем вашу тетю с днем рождения от Радио Хит. Ура, ура, ура. Узнать больше о подлинной истории нашего края вы все так же можете в музее, а также на официальном сайте в тематической группе ВКонтакте. Ну а Орский краеведческий музей – это место, где бережно хранят историю родного города.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: пакеты для заморозки. Мегарай. Товары для консервации и заготовок выгодно покупай.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
6: Телефон рекламной службы 25.

0: работа заканчивается, самое интересное только начинается, и мне кажется, это самое подходящее время, чтобы напомнить всем людям, как вы их любите, ну или просто куда-то их позвать, или в чем-то признаться, или за что-то извиниться, а все что угодно может оказаться здесь, в эфире Радио Хит, если вы того пожелаете. Нужно лишь открыть наш портал smotri.radio, либо набрать номер 8922-878-2929. Для ваших сообщений Макси в Телеграме все так же работает. Нужно лишь немножко поработать вам и придумать, что же такое интересное написать и передать у нас в эфире. Есть, кстати говоря, и номер 21-137, код города 3537. Это наш студийный, куда вы можете позвонить и сказать самое важное здесь в эфире Радио Хит. В общем, вам принимать решение, что писать или говорить. Ну, пока мы ждем, вернемся к музыке. One Republic Secrets впереди.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама. Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены, а также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
1: Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут... она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Воснецова, 21.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 21, вечером ожидается плюс 14, этой ночью плюс 12 градусов, в Ясном данную минуту плюс 22. Вечером температура опустится до плюс 17, этой ночью до плюс 13. В Вандыке и Медногорске на данный момент плюс 17, вечером столбы термометра опустится до плюс 9, ночью до плюс 6. И в Оренбурге сейчас плюс 15, вечером также, ночью плюс 11 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Давайте.
1: Ну что, время потихоньку утекает, а значит, мой рабочий период подходит к концу. Ну, Оксана, ну ты хоть со мной поговори.
2: Ну, я так думаю, что Евгений просто на всех парах летит. Вот прям таки, понимаешь, мы с тобой еще...
1: Он не прилетит, Оксана.
2: Не прилетит, а как же?
1: Я меняюсь. Вот Оксана со мной разговаривает, хоть я не одна одинешенька. А так я с вами остаюсь, дорогие друзья. Вот
2: тогда я думаю, что радиослушателям и телесмотрителям будет очень весело с тобой.
1: Очень весело. Я вам надоела. Ну, потерпите меня еще вечерочек. Остаюсь с вами. Давайте веселиться.

0: Уралия 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Ранее закрытый участок дороги Орск-Шильда, граница Челябинской области, открыт для проезда с 17.00 8 сентября. Напомним, движение было приостановлено из-за сильного задымления в районе Новоорска. Недавно сразу несколько крупных пожаров горели на полях вокруг Орска, в районе поселков Первомайский, Гранитный и вдоль трассы Орск-Оренбург. Крупнейший ландшафтный пожар в Беляевском районе Оренбургской области локализован. Работали группировки более 260 человек и 60 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с водосливным устройством, самолет Ил-76, оборудованный выливным авиационными приборами. Вертолетом на очаги пожара сброшено 15 тонн воды, самолетом 42 тонны воды. Цены на овощи в России могут продолжить снижаться по мере поступления нового урожая. Об этом сообщили в Минсельхозе. Сейчас уборка идет практически во всех регионах страны, а увеличение предложения обычно приводит к снижению стоимости продукции. За последний месяц картофель у производителей подешевел более чем на 12%, томаты на 10%. Цены снижаются и в магазинах. Например, картофель и капуста стали дешевле примерно на 16%, морковь почти на 13%. Темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 19 копеек, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Знаете, спасибо, конечно, Медузе и Хенрика Мамайлу за их трек «Don't Wanna Go», но мне кажется, было бы актуальнее слышать его в то же время, но в пятницу, потому что сегодня навряд ли вы выйдете с работы, или даже не выйдете, а будете на ней сидеть и говорить: «Я не хочу сегодня домой». Нет, сегодня другой день, мы хотим, скорее всего, домой лечь на диван, разложить ножки, налить себе чай с конфеткой. Это же просто прекрасно, ну или с друзьями посидеть, с родными, близкими, со своей семьей, в конце концов. Конечно, этого после рабочего дня хочется, тем более это время разгрузки. Но желания у всех свои, возможности тоже. Быть может, кто-то только вышел на работу. Поэтому давайте каждый будет подстраиваться сам под себя. Ну а мы объединим вас всех чем? Конечно же, подходящей музыкой. Альберт Брайт, Вайлд, далее по курсу, следом «Фабрик романтика». А потом узнаете сами, слушайте внимательно, наслаждайтесь.

0: Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Amel Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мюзик-чарта был Эйв и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
3: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
3: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: На комфорт и уверенность есть надежда. Противостоим любым невзгодам стойко. Есть антистатик у нас для одежды и для стойкости прически плойка. В сети магазинов «Милый дом» антистатик «Лис» 180 мл 85 рублей. Плойка «Стайлер» в ассортименте от 369 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Я уже обратила внимание, какими иногда противоречивыми новостями я с вами делюсь, но это не я, это ученые такие, а я вам все-все-все рассказываю, даже если это противоречит моим другим словам. В общем, хвалила я, хвалила кофе, а теперь пора его не хвалить. Кофе разрушает ваши кости, нам так доказали ученые. Специалисты провели большое исследование и пришли к выводу, что кофеин вымывает минералы из костной ткани и делают ее тонкой и ломкой. Также кофе мешает костям срастаться и регенерировать, что может с юного возраста испортить вам зубы или вызвать осложнения при переломах. Если пить 3-5 кружек кофе в день, можно заработать артроз, разрушение костей, а женщины могут стать бесплодными и испытывать трудности при похудении. А если пить еще и алкоголь, кстати, он вредит вашему здоровью, негативный эффект усиливается в разы, так что, дорогие друзья, если кофе пьем, то пьем, во-первых, меньше 3 чашек уж точно, ну а во-вторых, конечно, соблюдаем мер в зависимости от своего возраста, каждому она известна. Ну а для настроения и поднятия бодрости слушаем музыку.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
1: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Время ваших приветов написал Илья. Передаю привет складу мяса Желен. Сердечком огромнейший привет вам и от Радио Хит. Ну и вам, Илья, в том числе. Работаете или отдыхаете? Уж не знаю, какой сейчас у вас период. Самое главное, получается от этого удовольствие. Написал также Тазик Оливье, кастрюлю борщам. Да, и такие нам пишут. Добрый вечер, Кристиночка. Смотрю вас через IPTV. Привет из Выборга. Привет Сережке Рагулину из Бузулука. И постоянно подмигивает нам Тазик Оливье. Огромнейший привет и вам, конечно, понимаю, что имя не ваше. Ну что ж, будем думать, кто это такой. В любом случае, спасибо большое. Да, нас можно смотреть по каналу «Смотри радио», искать его можно где угодно. Ну и, конечно, Сережке мы также придаем огромнейший привет. А вы, дорогие друзья, открывайте портал «Смотри.радио» и тоже делитесь своими приветами. А пока вы делитесь, мы поделимся музыкой. Баиндия, Эксо и Мотом, Шаде, далее.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 20, вечером ожидается плюс 14, ночью плюс 12 градусов. В Ясном данную минуту плюс 20, вечером температура может опуститься до плюс 17, а ночью до плюс 13. В Кувандыке и Медногорске плюс 16 на данный момент. Вечером столбы термометра опустятся до плюс 9, ночью до плюс 6. И в Оренбурге сейчас плюс 15, как и вечером, ночью ожидается плюс 11. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
6: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Италия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Стратегия развития Оренбургской области до 2036 года включает обновление образования. К 2030 году построят 5 новых школ на 5700 мест, а в ближайшие 2 года капитально отремонтируют 24 школы и 5 детских садов. Губернатор Евгений Солнцев подчеркнул, что высшее образование сфокусируется на востребованных специальностях робототехники, автоматизации, продовольственной безопасности и биоэкономики. Флагманский проект – межуниверситетский кампус с лабораториями и технопарком. Расходы на науку увеличат втрое. Медногорский медно-серный комбинат продолжает масштабную экологическую акцию по озеленению городских территорий. В этом году улицы и скверы Медногорска украсит 1000 гортензий. Для реализации проекта из питомника Самарской области были привезены саженцы возрастом от 3 до 7 лет. В акции приняли участие 34 работника комбината, представители разных цехов и отделов, а также партнеры комбината ООО «Хозбытсервис». В ближайшее время еще несколько сотен кустов будут посажены на площади Ленина у Центральной библиотеки и в лагере «Лесная сказка», а также на территории предприятия. Обручальные помолвочные кольца в России в следующем году могут подорожать на 10-15%. Сейчас среднюю стоимость пары колец эксперты определяют примерно 80 тысяч рублей. В следующем году она может приблизиться к 92 тысячам. Среди причин возможного роста называют изменения в регулировании золотодобычи и высокую стоимость самого металла. Одновременно могут вырасти цены на бриллианты. С 1 сентября термин «бриллиант» разрешено использовать только для обозначения природных камней. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 19 копеек, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от City Group.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Продолжаем сиять под самые яркие музыкальные мотивы. И здесь в эфире Радиохит. В начале этого часа отметились Юджил, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Айден Мартин с их треком Shine, что и переводится как «сиять». Они прям дают нам огромнейший посыл, что делать этим вечером. И я бы все-таки им вдохновилась, вне зависимости от того, где вы. На работе, заняты чем-то или отдыхаете. Вы можете позволить себе украсить любой момент чем-нибудь приятным. А уж что для вас доставляет удовольствие, это, конечно, знаете лучше вы. Ну, мы-то знаем, что музыка и удовольствие вам точно предоставим, так что нас с собой в любом случае берите. Остальные дела выполним мы и поможем вам. Маршмеллоу, Португал Фэмэн, Фоникс, далее по курсу, следом Максим, знаешь ли ты...

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: лучшим треком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
3: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника покупай.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Так. Такси «Лидер».
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки. Календари, этикетки, открытки. Наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма». Справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Радио.
1: Да-да, напоминаю, Only You, принимаешь решение, как провести свой день, чтобы о нем не жалеть. Ну, конечно, Радио Хит о вас беспокоится, поэтому каждый раз мы заранее предупреждаем вас о том, чего ждать от завтрашнего дня. Этот момент не исключение, сразу после этого трека обсудим все самое важное в гороскопе. Ну, а вы подождите.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра 9 сентября, середина недели, и нам пора принимать решение, что с этим днем делать, а чтобы они были более верными, узнаем от звезд самые важные советы. Погнали!
2: Овен!
1: Вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом – окончательно не впасть в детство. Ибо, не зная меры в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.
2: Телец.
1: Завтрашний день вам будет трудно провести спокойно. Оглядите себя с пристрастием. Не торчит ли где шило? Наиболее большое удовольствие завтра вы получите от общения с детьми или с веселыми людьми.
2: Близнецы.
1: Вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие.
2: Рак.
1: Хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям. Возможно, завтра вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.
2: Лев.
1: Концентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которую будет требовать отоспавшийся организм.
2: Дева.
1: Несмотря на то, что настроение завтра будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время. Это может очень негативно отразиться на вашей карьере.
2: Весы.
1: Чем бы вы завтра ни занимались, время ваше зря потрачено не будет.
2: Скорпион.
1: Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Завтра вы будете на высоте.
2: Стрелец.
1: Ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет в вас помещаться. Хольте его, лелейте и не забывайте использовать на всю катушку.
2: Козерог.
1: Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но завтра как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиции.
2: Водолей.
1: Лучшим отдыхом для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезнее.
2: Рыбы.
1: Завтра вам стоит заняться вопросами собственного здоровья. Пожалев на это времени сейчас, потеряйте куда больше в будущем. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж. Come on, come on.

0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

А про группы наши, помните, рассказывала? А почему вы еще не там? Напоминаю, у нас есть группы ВКонтакте, Телеграм и Макси под названием «Смотри Радио». И там содержится абсолютно все, что вам нужно о нас знать. Наши гости, наши рубрики, подарки. Все-все-все-все-все мы там собираем. И причем говорим обо всем заранее, чтобы у вас было время зайти на наш эфир и все внимательно послушать. Так что, если вдруг вы хотите попадать на самые горячие моменты, то непременно нужно туда зайти и следить за новостями. Ну и, конечно, про нас мы там тоже рассказываем, и видео выкладываем, и что мы только не делаем. Заходите и смотрите хотя бы «Любопытство ради». Ну или, знаете, было бы круто, если бы вы реагировали, потому что мы тогда будем знать, что вам нравится, а что вам не нравится. В общем, выбор за вами, я просто посоветовала, просто невзначай. А теперь вернусь к музыке, которая уж точно поднимет ваше настроение. А Джонни Федук «Лето» напомнит нам о пройденном сезоне, а следом Аня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна «Отражение». Встречаем, делаем громче. Yeah.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Він всюду моніторив і зайшов в яблучний спас. Чехні тінь, здесь разні морі і доступно все для нас.
3: Яблучний спас. Магазини оригінальної техніки Apple. Орск, проспект Леніна, 140. Орск, Краматорська, 35Б. Новотроїцьк, вулиця Совєтська, 83/1.
1: З мусором завжди боріться.
4: Без нього намного краще жити.
1: В чистоті во всьому стремітесь
4: і старайтесь сильно не сорити.
1: В сіті магазинів «Милий дом» поліпропиленовий мішок для мусора до 50 кг. От 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Ранее закрытый участок дороги Орск-Шильда, граница Челябинской области, открыт для проезда с 17.00 8 сентября. Напомним, движение было приостановлено из-за сильного задымления в районе Новоорска. Недавно сразу несколько крупных пожаров горели на полях вокруг Орска, в районе поселков Первомайский, Гранитный и вдоль трассы Орск-Оренбург. Крупнейший ландшафтный пожар в Беляевском районе Оренбургской области локализован. Работали группировки более 260 человек и 60 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 с подосливным устройством, самолет Ил-76, оборудованный выливным авиационными приборами. Вертолетом на очаги пожара сброшено 15 тонн воды, самолетом 42 тонны воды. Цены на овощи в России могут продолжить снижаться по мере поступления нового урожая. Об этом сообщили в Минсельхозе. Сейчас уборка идет практически во всех регионах страны, а увеличение предложения обычно приводит к снижению стоимости продукции. За последний месяц картофель у производителей подешевел более чем на 12%, томаты на 10%. Цены снижаются и в магазинах. Например, картофель и капуста стали дешевле примерно на 16%, морковь почти на 13%. Темпы сбора урожая пока соответствуют прошлогодним. Далее информация о курсе валют. Доллар 86 рублей 19 копеек, 100 тенге 18 рублей 88 копеек, юань 12 рублей 85 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в City Group. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: на Радіохіт.
1: Залітаємо в місце в новий час, 20.05 на наших студійних, а значить ми можемо розвлікатися. Да, скоріше всього, ваші рутини, обичні діла помімо роботи вже завершені, а значить можна уділити время себе любимому, і це здорово, осталось тільки придумати, як це зробити качественно, і при этом принести себе удовольствие. Быть может, ви хочете почитати или заняться каким-то дополнительным делом, а может просто лечь на диване и валяться, чтобы вас никто не трогал. Главное, такие желания заранее обсудить и сказать окружающим людям, если вы с ними живете, чтобы они вас лишний раз не беспокоили. Ну, а радиохит беспокоить не умеет. Он умеет только дарить хорошее настроение при помощи музыки, и вы сами это сейчас поймете. Tokyo Hotel California Nights далее по курсу, следом Жасмин Загадая, потом выясните сами, слушайте.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Внимание, внимание! Это должен услышать каждый. Магазин распродаж. Каждый день шок-цены. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. Качество на уровне. Орск, проспект Ленина, 80. Улица Краматорская, 11В. Улица Станиславского, 43. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности у продавца-консультанта.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение. Обучение очное в Орске. IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
7: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Минутка гордости за нашу страну. Урок ОБЖ в российской школе шокировал иностранцев. Ролик с манекеном на столе, оружием в руках учеников и обычной болтовнёй за партами набрал 5 миллионов просмотров за полдня. Там же пишут иностранцы: типичный день в России. Это не все русские, но это всегда русские и так далее. Знаете, меня прям повеселило это видео. Всё-таки прикольно у нас в стране живётся, раз уж все иностранцы этому так удивляются. Ну что ж, будем с вами знать, что мы очень оригинальная страна, которая все-таки стереотипам своим дает отчет. Но хотя бы не видео с водкой и медведем. Вот тоже пусть скажут спасибо. Кстати, алкоголь вредит вашему здоровью. Но все-таки стереотип. А быть может и нет. В общем, гордимся нашей страной и являемся ее яркими представителями. Ну и, конечно, радоваться будем вместе. Музыку русскую тоже в течение этого времени послушаем. Fastboy Music Sounds далее, а следом Базиль. Ай-яй-яй, встречаем.
1: Поймай настроение. Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Мегарай. Товары для секции покупай. Формы для футбола, спортивные костюмы, однотонные футболки, гимнастические купальники, балетки, кроссовки, носки и гольфы. Мегарай. Товары для бургеров.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником, монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: На Уральскую сталь приглашается технологический и ремонтный персонал. Официальное трудоустройство, обеспечение спецодежды и средствами защиты. Стабильная оплата труда и дотация на питание. По вопросам обращаться: Новотроицк, Заводская 1, Орск, Центр карьеры на проспекте Ленина, 24. Телефон 36-39.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.

Оренбург с крутыми смайликами. Да, Оренбург, видимо, зажигает. Вам, Ара, также огромнейший привет, как и городу Оренбургу от Радио Хит. Ну, а вы, дорогие друзья, тоже напишите, откуда вы, чем сейчас занимаетесь. Ну и, конечно, поделитесь своими приветами у нас на портале smatri.radio. Ну или по номеру 8922 878 2929 в Максе или Телеграме. Действуйте.

0: Реклама.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушку шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом». Бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая Саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Листовки, буклеты, афиши, визитки, календари, этикетки, открытки, наклейки, плакаты, значки, флаера, баннеры, стенды, световые короба, брелоки, футболки, тарелки, подушки, вывески, магниты, ремувки, игрушки. Можно голову не ломать, а в «Пикселе» все заказать. Салон цифровой печати «Пиксель» в городе Орск в ТЦ «Яшма», справа от центрального входа. Есть вопросы? Звоните нам по телефону 30 12 30. Ваша история в каждом «Пикселе».
6: Автомобилисты Орска, есть повод заехать. Бесплатная диагностика ходовой. Фит-сервис. Ленинского комсомола 43.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: И сейчас в Орске плюс 17, ночью ожидается плюс 10, завтра днем плюс 23 градуса, в Ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится.

0: до плюс 13, и завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке-Медногорске плюс 12 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 5. Завтра днем поднимется до плюс 20, и в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 11, завтра днем плюс 19 градусов. Информация предоставлена с сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
3: Всё Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: На Урале 21 час. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Кристина Бурова все еще с вами на связи. Продолжаем развлекаться и отдыхать в этот замечательный вечер вторника. Итак, уже 21.02 на наших студийных. Да, мы подуспокаиваемся немного. Завтра не пятница и не выходные. Поэтому нужно свою энергию беречь. Ну и самое главное, что? Восполнять. Если вам нужно отдохнуть, вам нужно отдохнуть. Если вы были эмоциональными, вам нужно также восполнить свои запасы, а не продолжать веселиться и верещать, если вы это вдруг делаете. В общем, нужно просто успокоиться и набраться энергии, которая поможет вам завтра, а быть может и в последующие дни. Задумайтесь над этим. Ну а мы, конечно же, подберем подходящую музыку под ваше настроение. Ярбукс, Грейсленд. Далее, следом корни. Хочешь, я тебе спою.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое, ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал smotri.radio и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Алок и Калит с треком Dive Into Me. На втором были Hugo, Unmail Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun. А лидером хит-мюзик-чарта был Эйв и его Meet Me in the Dark.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45 99 99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824-324-824. ООО «Афина».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.ру.

Кейна Think About Us, или давайте задумаемся о нас, тем более о нашем будущем, тем более о завтрашнем дне. Радиохит готов вам подогнать идейки, что лучше делать, а что не делать, по мнению звезд, которые с нами ими, собственно, и поделились. Узнаем все в рубрике «Гороскоп», она будет совсем скоро, но сначала еще одна музыкальная композиция.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра 9 сентября, середина недели, а значит, один из важнейших дней, когда вам и не хочется не работать, и, в принципе, вы уже смотрите в будущее, где выходные. В общем, узнаем, как он пройдет при помощи звезд в нашей рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы будете чувствовать себя помолодевшим. Главная задача при этом – окончательно не впасть в детство. Ибо, не зная мира в забавах, вы можете нанести ощутимый вред здоровью.
2: Телец.
1: Завтрашний день вам будет трудно провести спокойно. Оглядите себя с пристрастием. Не торчит ли где шило? Наибольшее удовольствие завтра вы получите от общения с детьми или с веселыми людьми.
2: Близнецы.
1: Вы будете несколько агрессивны, хотя сами можете этого и не заметить. Зато вы заметите, как реагируют на ваши слова и действия окружающие.
2: Рак.
1: Хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроям. Возможно, завтра вам лучше побыть в оппозиции к окружающим.
2: Лев.
1: Сконцентрируйтесь на чем-то одном и гоните остальные мысли прочь. В противном случае вы проведете день, мучительно гадая, с чего начать активную деятельность, которая будет требовать отоспавшийся организм.
2: Дева.
1: Несмотря на то, что настроение завтра будет совершенно нерабочее, не тратьте попусту драгоценное время. Это может очень негативно отразиться на вашей карьере.
2: Весы.
1: Чем бы вы завтра ни занимались, время ваше зря потрачено не будет.
2: Скорпион.
1: Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Завтра вы будете на высоте.
2: Стрелец.
1: Ваш творческий потенциал вырастет до такой степени, что просто перестанет вас помещаться. Хольте его, лелейте и не забывайте использовать на всю катушку.
2: Козерог.
1: Вы можете сколь угодно уважительно относиться к чужой точке зрения, но завтра как раз лучше придерживаться собственного мнения и не уступать позиции.
2: Водолей.
1: Лучшим отдыхом для вас будут тихие, не предполагающие высокой степени активности развлечения. Почитайте, посмотрите телевизор и ни в коем случае не верьте тому, кто будет убеждать вас, что генеральная уборка квартиры полезнее.
2: Рыбы.
1: Завтра вам стоит заняться вопросами собственного здоровья. Пожалев на это времени сейчас, потеряете куда больше в будущем. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы.

А если у вас не предоставляется возможность потрогать, прикоснуться или посмотреть на родного или близкого человека, то помните, что у нас существует интернет, где все это можно сделать хотя бы виртуально. Да, вы можете воспользоваться и нашим эфиром «Радио Хит», если что. Особенно, если знаете, что нас смотрит или слушает тот, кому вы собираетесь писать. Напоминаю про наш портал smotri.radio, про наш номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Везде, где вам удобно, можно оставить абсолютно любое сообщение с приветами или какими-то позывами, с извинениями даже или признаниями. Все, что угодно, повторяю, вы можете здесь оставить. Ну а мы

0: музыку, а если знакомую песню, полностью перевернуть.
1: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
3: Категория 16+.
1: Партнер «Батутный парк Небо».
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 16, ночь ожидается плюс 10, завтра днем плюс 23 градуса, в Ясном данную минуту плюс 14, ночью температура опустится до плюс 13, завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 13 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 5, завтра днем поднимется до плюс 20, и в Оренбурге сейчас плюс 14, ночью плюс 11, завтра днем плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
8: В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Черноголовка в ассортименте 2 литра 119 рублей. Мороженое, вафельный стакан «Фаворит» 25 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Урский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: Австралия. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Ну что, финальный раз на сегодня. Вы слышите это название, это имя, да, Кристина Бурова. С вами финальный час, потом останетесь наедине с музыкой и будете развлекаться уже каждый как сам хочет. Возможно, вы будете развлекаться уж во сне, а быть может, у вас есть какие-то серьезные планы, не важно. Важно, что пока я здесь, я все еще могу передать все ваши самые важные послания. А значит, пора открывать наш портал смотри.радио и действовать. Ну а пока вы действуете, мы тоже действуем, мы дарим вам хорошую музыку для вдохновения и всего-всего-всего, что вам хочется. Леди Гага и Дайчи Runway, далее следом Джиган, Слайдер и Магнит. Надо подкачаться.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Мы снова с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: Шел дождь. Она стояла на остановке, серый день, плохое настроение, а тут она. Я не знал, как подойти к ней, как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке, на Васнецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

необычную новость я, собственно, прочитала, решила с вами ей поделиться. В общем-то, грибники — это те же самые лудоманы. Нам так сказали психологи. Давайте послушаем. Каждый найденный гриб вызывает выброс дофамина и ощущение награды, из-за чего хочется продолжить поиски и снова испытать это чувство. Параллельно срабатывают древние инстинкты, мозг воспринимает найденный гриб как добычу и сигнализирует, что человек сделал что-то полезное для выживания. Так что, дорогие друзья, если вдруг среди вас или вы сами являетесь огромными грибными фанатами, именно те люди, которые любят их искать, тогда и я бы задумалась. Но, в принципе, если только в грибах дело, то можно ничего не бояться. Главное, не переступать известные нам черты. Ну и, конечно же, куда же за грибами ехать, если музыки хорошей рядом нет? Берите нас с собой, если вдруг направитесь. Ну а мы гарантируем вам хорошее музыкальное сопровождение. Катсея, Animal, далее следом демо 2000 лет. Встречаем.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 15, ночью ожидается плюс 11, завтра днем плюс 23, в Ясном данную минуту плюс 13, как и ночью. Завтра днем столбик термометра также поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 10 сейчас, ночью температура опустится до плюс 6, завтра днем поднимется до плюс 20. И в Оренбурге сейчас плюс 13, ночью плюс 12, завтра днем ожидается плюс 19 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» шашлык свиной «Мираторг» 249 рублей за килограмм. Кофе «Жардин» 95 граммов «Дип Дарк» 295 рублей за упаковку. Пряник «Топленое молоко» 165 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Вяземского 71Б, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

этот плейлист будет заряжать вас столько, сколько вам это нужно. Вот только уже без меня на сегодня. Я уже наработалась, да я думаю, вы готовы отправляться спать, поэтому с вами на сегодня прощаемся. Спасибо большое за этот день и за этот вечер. Кристина Бурова была с вами на связи. Вам пожелаю, конечно же, хорошего окончания этого дня. Ну и по традиции, замечательного начала следующего. Начинайте с радио Хит, и так точно будет. Пока.

0: Австралия. 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8 961 940 45 42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. Полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: С вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК «Бункер Клаб».
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгоде. Ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло Дуру 4 штуки 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло Дуру Clean and White 4 штуки 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще больше информации в нашей группе ВК. «Бункер Клаб».
1: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Туалетное крем-мыло «Дуру» 4 штуки, 320 грамм по 129 рублей. Или хозяйственное мыло «Дуру Клин энд Уайт» 4 штуки, 480 грамм всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Шел дождь. Она стояла на остановке. Серый день, плохое настроение. А тут она. Я не знал, как подойти к ней. Как заговорить, что сказать. Я оглянулся на остановке Новоснецова. Огромный салон цветов «Арт-букет». И я понял, что мои чувства могут выразить только цветы. А сегодня я пришел сюда снова за букетом на годовщину свадьбы. Салон «Арт-букет». Орск, улица Васнецова, 21.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

доводил меня, пил вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь провали.

0: Реклама.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ.
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

Снова с вами кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер», Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе «Бункер». Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дней.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.

с вами. Кафе-бар «Бункер» в Орске. Любой шашлык 300 рублей. Приятная атмосфера, красивые люди, мягкие диваны, огромный экран. По выходным работаем до утра под зажигательный танцпол с диджеем. Заказ столов по телефону 8-961-940-45-42. Кафе-бункер. Орск, улица Станиславского, 6Б. Ежедневно с 12 дня до 6 утра. Еще

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.